0: You can call on me, Богдан Медведев на радио номер один в России, 3.19 столица. Меня зовут Миша Зайцев, движемся плавно далее по хитам. Баста и моя Мишель ожидают нас на горизонте, если я буду танцевать. Сразу после Oh My от Эйла, никуда не уходи.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Us Against the World, December 10, на радио номер 1 России. Специально для тебя впереди больше хитов, больше музыки. Fast Boy ждем в нашем плейлисте This Feeling сразу после Take Me There, Dottie.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Ava Max, Don't Click Play совсем скоро. DJ, don't click that. Replay, don't hit that. Do it, well, let me forget you, Warner и Lorin. Также сегодня Шакира, Burn Boy, Дай-дай. Все это уже в следующем часе. В финале этого Gorillaz, Clint Eastwood и Demi Lovato. Fast, никуда не уходя.
2: В понедельник. Включи Европу Плюс. И ты услышишь.
3: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
2: Ваня Дмитриенко. В прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник. В 7 вечера. Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в Москве.

0: Madonna, Two Colors, здесь на Европе Плюс. Да, впереди больше хитов, больше музыки. Баста, Again and Again. И Алекс Уоррен тоже появится, Фиба Джим. Ну и, кстати говоря, о Примадонне. Пару слов о лайв-туре 2026 и о том, какую Примадонну встретят некоторые из наших слушателей.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайв-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайв-тур. It's time for Africa. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Добавляем немного позитива в утро нашей среды вместе с Сидерленд и Ту-Ту-Туру на Европе Плюс, 4.35 столица. Adventure of a Lifetime впереди от Coldplay, также Алифар Бен и Ренни Миллер. Успеем послушать Body Talk.

0: Дон и Мартин Гаррикс, Bizarre на Европе Плюс. Уже 4.50 в Москве. Движемся к финалу этого часа. Впереди A Little Party, Never Kill Nobody. И также Кайли Миноук. Успеем послушать Lights, Camera, Action. Никуда не уходи.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
0: Сяугань.
4: Большое сердце, маленькая печень.
5: Сяугань, да, вот Антон сказал, малая печень.
0: Малая печень.
5: Так не обращается.
0: А это что за созвездие? Это созвездие малой печени. Люди вытрезвились.
4: Я думаю, кстати, есть такой где-нибудь населенный пункт у нас. Малая печень.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.
1: Крутой подъем.
2: Чудесное утро уже наступило. Я всех приветствую. Всех рад слышать. Ну, как слышать? Вы меня слышите? Я, скажем так, передаю энергию каждому, кто уже проснулся. Она нам сегодня пригодится. Впереди целостная среда. Да, мы будем проводить ее вместе, будем проводить ее классно. Что у нас в планах на этот день? Рассказываю, удачный созвон в этом часе случится обязательно. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Гороскоп, конечно, хиты, новости. Все это совсем-совсем скоро. Доминик Файк, Baby Doll, прозвучит этим утром. Каш-каш, также послушаем Fight Back with Love Tonight. Ну и открывает этот день Дракула, Тэм Импала и Джани. Делай громче. Летим в это утро.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Новые хроники Нарнии. Вышел первый трейлер. Режиссером экранизации выступила оскароносная Грета Гервиг. Будущий фильм основан на книге с подзаголовком «Племянник чародея», который рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Роль мудрого льва Аслана исполнит Мэрил Стрип, а белой колдуньи Эмма Маки. Также в каст вошли Дэниел Крейг, Деннис Гофф и другие звезды. Ну вот, 12 февраля уже состоится премьера. Помню, как совсем малышом я смотрел первые фильмы. Охватывающе. Интересно, получится ли в этот раз повторить успех у нового каста актеров и у режиссера. Я уверен, все сложится как нужно. Рианна впереди с Poet Umbrella, также Rise Slow, послушаем Kimo Sounds. Никуда не уходи.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Супер стильная вещь от Карлита и Софи Такер. Манхэттен, Европе Плюс, 5:20 в Москве. Мы движемся к гороскопу. До этого лирика, успеем послушать аутентичную. И Gravity прозвучит All Things Break.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Крутой подъем.
1: Послушаем советы вселенной на сегодня. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны. Откровенность поможет вам решить любые вопросы в вашу пользу. Тельцы, сегодня точно стоит поставить свои интересы на первое место. Близнецы, удачный день для решения бюрократических задач. Раки, перед вами открыты многие пути, вам просто надо выбрать хотя бы один. Львы, вам кто-то пойдет навстречу или предложит скидку. Девы, эмоциональный подъем будет сопровождать вас с самого утра. Весы, сидеть и ждать у моря погоды. Годы сегодня бесполезно, действуйте. Скорпионам получится вынести массу важных уроков на будущее. Стрельцы, можно посоветовать вам лишь одно – меньше себя накручивать. Козероги, какая-то запутанная ситуация станет такой же ясной, как день. Водолеи, вам захочется пренебречь своими обязанностями, но не поддавайтесь этим порывам. Рыбы, ваша личная жизнь сегодня вас очень порадует. Вот что говорит нам вселенная. Удачный созвон впереди. Хьюджил, Френч Монтан и Дэвид Гетто. Успеем послушать Шайн. Также Bounce от Imagine Dragons прозвучит прямо сейчас.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Антон, Дэвид Гетта здесь на радио номер 1 в России, 5:35 в Москве. Ну что, попытаемся подарить подарочки кому-то из наших слушателей, да? Но только хотя бы одна цифра должна совпасть в конце последних трех у ваших телефонов. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем и сравним ваши номера. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонков.

0: созвон.
1: Два классных шопера от Европы Плюс у меня имеются. Посмотрим, удастся ли мне их сегодня вручить нашим слушателям или не удастся. С нами на связи Александр. Саш, привет тебе.
2: Привет, привет, Европа Плюс.
1: Значит, что, 14 октября на календаре, уже полмесяца прошло осеннего. Осенний же, ну да, осенний. Еще вот осталось примерно столько же. Какие планы на вторую половину октября? Рассказывай, Саш.
2: Да какие планы? Работа, работа.
1: Работа, а может...
2: Дом, работа.
1: Угу. Какая-то некая встреча, поездка, что-то, отдых какой-то, я не знаю. Или это так все планируется по мере поступления выходных, да?
2: Да, как поступают выходные.
1: Понимаю, да, хорошо. А вот, знаешь, а что должно случиться, чтобы вот выходные вот на этой неделе у тебя идеальными произошли? Скажи, пожалуйста.
2: В эту выходную у меня вообще прям совпало, у меня плавающий график 4-2, и прям суббота, воскресенье с семьей.
1: Замечательно.
2: У меня выпали выходные.
1: Шикарно, шикарно, красота. Ну вот, пожалуйста, прекрасные выходные, Саш. Ну хорошо, спасибо с нами. Еще Наташа здесь. Наташа, тебе тоже привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе. Наташ, ну рассказывай, а у тебя, во-первых, что будешь делать вторую половину октября? Может, какие-то планы есть такие необычные? Или так, работа, дом?
3: Работа, дом.
1: Я понял. Как весело мы с вами живем, ребята. У меня тоже примерно такой же график на октябрь. Хорошо, Наташ, но я вот у Саши тоже спросил, что вот идеальный выходной, опиши, пожалуйста, свой. Что там должно случиться?
3: Я была бы счастлива, если выходной бы случился летом.
1: Ага, вот так вот, ничего себе. То есть выходные не так часто выпадают на твой график, что ли?
3: Выпадают, но лето не часто.
1: Ну, лето, это правда. А, я понял, тебе нужно, чтобы погода была хорошая, да?
3: Да,
1: понимаю, понимаю. Ну, еще не знаю, как там у нас с прогнозом погоды, но я уверен, солнце еще не раз выглянет, согреет. Вот в столице, по крайней мере, смотришь в окошко, и уже все, уже вот золотая листва, уже понимаешь, о чем Александр Сергеевич Пушкин-то писал в свое время, наслаждаешься. Поэтому хорошая погода тоже еще не раз нас посетит. Ребят, ну что, будем сравнивать ваши последние цифры номеров телефонов. Вы готовы?
3: Да.
1: Alright. Саш, мы с тебя начнем. Ты первый дозвонился. Давай последнюю цифру своего номера. Что там?
2: 9.
1: 9. Так, Наташ, у тебя?
3: 9.
1: Да ладно. Вот так вот.
2: Отлично.
1: Вот, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, первая цифра. Сразу попадание. Ну, это шикарно. Вот. Это что? Это знак, что, ну, вторая половина октября должна пройти необычно, шикарно, с победами, с подарками. Ребят, шопер от Европа Плюс для вас, эти аплодисменты тоже.
3: Спасибо.
1: Спасибо вам. Желаю, собственно говоря, суперской половины октября, да и осени в целом. Пускай все складывается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
3: Пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди Несса Барретт. Послушаем прямо сейчас Dying on the Inside. Делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

совершенно потрясающая Насбара от ее Dying on the Young Side на радио номер один в России. 5:49 в Москве. Движемся к финалу этого часа. Арианна нас ждет на горизонте. Don't Stop the Music сразу после моей Мишель. Иногда.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Привет, мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
4: Подпишись!
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Сама Маку Сариан, Don't Stop the Music. Здесь на Европе Плюс. Совету будем следовать. Музыка останавливаться не будет. Больше хитов, больше классного звука в следующем часе на Европе Плюс.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Урбан. То, что хочется слушать.

0: 12+.ру или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть часов утра в Москве. Европа Плюс. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Пока мы тут с тобой сидим, климатологи начали делать прогнозы на предстоящую зиму.
2: Ну, конечно.
3: Да, в Российской академии наук сообщили о том, что предстоящая зима в Центральной России будет теплой и даже, возможно, бесснежной. Да, на погоде скажутся температурные аномалии в Тихом океане, из-за них снегопады станут кратковременными, а сам снег будет быстро таять. Если раньше климатическая зима стартовала в ноябре, то теперь даже в декабре вероятность увидеть сугробы составляет, ну, примерно 50 на 50. Новогодние оттепели, по словам ученых, становятся климатической нормой. Напомню, ранее синоптики советовали не ждать снега в столичном регионе раньше начала ноября.
2: Какой ужас. Но если хоть в ноябре... Да ладно уж в ноябре, ну, в декабре, Новый год без снега.
3: Да подожди, Миш, еще может все измениться. Эти климатологи, они, знаешь...
2: Паш, позвони туда.
3: Напрогнозировали, а потом перепрогнозируют.
2: Накажи их всех. Пускай они исправят это все.
3: Ладно, ладно. Смотри, еще одна новость есть. Названа специальность, спрос на которую вырос больше, чем в два раза. Да, РИА Новости сообщает, что в третьем квартале этого года почти в 2.5 раза вырос спрос на работников кухни. Это если сравнивать с прошлым годом. На сегодняшний день работодатели предлагают сотрудникам за такую работу в среднем 5 500 рублей за смену. Помимо этого, больше чем в 2 раза вырос спрос на упаковщиков. Им предлагают уже 7600 рублей. Также пользуются спросом продавцы. Кроме того, рынку по-прежнему не хватает курьеров и сборщиков мебели.
2: Интересно, а я думал, что готовить сложнее, чем упаковывать.
3: Так подожди, работник кухни это не тот, кто готовит.
2: А кто? Кто убирает?
3: Да кто помогает, наверное, там вот, знаешь, такие.
2: Помогает.
3: Вот,
2: так это еще легче.
3: Помидорки нарезать, вот это вот, огурчики накромсать. Ну, что-то такое.
2: Я понял. Я, кстати, в последнее время все меньше готовлю, Паш, все время заказываю. Надо приучаться обратно. Потому что я стараюсь здоровое питание сейчас вернуть.
3: Здоровое питание.
2: Вот сам буду готовить и деньги не буду тратить. Ни на каких упаковщиков там, поваров. Я сам буду себе хозяин.
3: Молодец, Миша. Молодец. Тем временем, лучшие города для построения карьеры назвали россияне. Так. Если верить данным свежего опроса, то в первую пятерку попали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Екатеринбург. При этом девушки называют столицу лучшим городом для карьеры чаще мужчины. 70% против 63%. Следом идут Краснодар, Владивосток и Набережные Челны. При этом сложнее всего сейчас построить карьеру в Ульяновске. Свой город считают подходящим для роста в должности и в уровне дохода лишь 14% жителей. В Волгограде и Липецке таких 17%, в Тольятти 19%, а в Оренбурге 20%.
2: Да, но мне кажется, Паш, нужно просто стремиться.
3: Конечно.
2: Вот где бы ты ни находился, надо идти вперед.

0: Divox, Slow Down, Guess I'm Thinking. Здесь, на радио номер один в России, мы движемся вперед. Больше китов, больше музыки. Этим утром в твоих динамиках делай громче. Поднимайся, заваривай кофеек. И все, встречаем эту среду на Европе. Плюс Logic, Wrecking Ball Man. Впереди Broken People. Сразу после Апати, Розе и Бруно Марс.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.
3: And no.

0: эмоциональная совместная работа от Лоджика и Rag & Bone Man. Ну, он, собственно, по-другому-то петь не умеет. Всегда надрыв. Здесь на Европе Плюс только хиты. Мы летим в сторону гороскопа. Звезды нам расскажут, как прожить эту среду сразу после Боба Синклара, Low Generation и Take Me There Speed. Прозвучай, дать и никуда не уходи.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Главная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Советы вселенной на этот день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, откровенность поможет вам решить любые вопросы в вашу пользу. Тельцы, сегодня точно стоит поставить свои интересы на первое место. Близнецы, удачный день для решения бюрократических задач. Раки, перед вами открыты многие пути, вам просто надо выбрать хотя бы один. Львы, вам кто-то пойдет навстречу или предложит скидку. Девы, эмоциональный подъем будет сопровождать вас с самого утра. Весы, сидеть и ждать у моря погоды сегодня без полезно, действуйте. Скорпионы, получится вынести массу важных уроков на будущее. Стрельцы, можно посоветовать вам лишь одно – меньше себя накручивать. Козероги, какая-то запутанная ситуация станет такой же ясной, как день. Водолеи, вам захочется пренебречь своими обязанностями, но не поддавайтесь этим порывам. Рыбы, ваша личная жизнь сегодня вас очень порадует. Вот что говорит вселенная. Впереди музагруз. Успеем послушать Уанти и Ника «The Way to Love» в твоих динамиках прямо сейчас.
1: Крутой подъем!

0: You move like an animal. God's eyes. Здесь на Европе плюс 6.35 в Москве. Время для музагруза. 745-6565. Код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. 745-6565. Код Москвы 495. Жду тебя здесь.
1: Реклама. Внимание, водители. Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. С октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
2: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
3: Рецепт встречи нового дня от Европы Плюс.
4: Бодрый ублик. Увлекательные игры.
5: Еще.
4: Крутые подарки.
5: Еще.
4: Гороскоп.
5: Еще.
4: Ты и мегахиты.
5: Круто.
4: Не спи, мы не даем другим.
3: Будни с 5 до 7.
4: Крутой подъем на Европе Плюс.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Будем стараться сегодня Антону подарить подарок. Антон, привет тебе.
2: Приветствую, приветствую.
1: Значит, ну что, 14 октября на календаре. Как у тебя первая половина октября прошла? Рассказывай.
2: Работаю, ну, у меня тут собаки.
1: Собаки.
2: Собака,
1: красота.
2: Собака.
1: Собака одна, да? Хорошо.
2: Сейчас одна, конечно. Каждое утро я просто гуляю, слушаю вас.
1: Шикарно. Замечательно. А что за порода?
2: Бигль.
1: Еще раз?
2: Девочка. Бигль.
1: Бигль, девочка. Красота. Какая красота. Я вот честно, у меня кот Мейн-кун. Вот он, я просыпаюсь, он лежит себе, храпит на кровати. И я знаю, что собака — это ответственность. То есть нужно вставать рано, гулять. То есть, ну, это прям полноценный член семьи, который требует внимания. Вот, ну...
2: Мы обоюдно с ней гуляем.
1: Вот так вот. Я понял. Ну, на самом деле, это же прекрасно. Это замечательно, Антон. Ну, шикарно, когда вот так вот. Потому что мой кот иногда, как будто у него нет ощущения, что он обоюдно со мной живет. Иногда он хочет, чтобы я выселился с квартиры поскорее. Как бы, не знаешь, у него такой взгляд. Я иногда думаю, да ладно, что же я тебе сделал. Ну, хорошо. Антон, мы что будем делать сегодня? Все просто. Я, значит, привожу факт один. Если отгадаешь, о какой исполнительнице, о какой певице этот факт, то классная термокружка от Европа Плюс тебе отправится прямо в руки. Ты готов?
2: Готов.
1: Супер. Факт следующий. Значит, в 2025 году, то есть, ну вот-вот, ну не так давно это произошло, эта певица собрала более 2 миллионов зрителей на одном бесплатном концерте в Бразилии. О какой певице идет речь? Вариант 1. Мадонна. А может быть, это Леди Гага? Кто из этих девчонок в 2025 году?
2: Я обоих уважаю, но я думаю, что все-таки это, наверное, Мадонна.
1: Все-таки Мадонна. Угу, хорошо. Ну,
2: мне кажется.
1: Я согласен. Я тоже обоих уважаю, на самом деле. Обе певицы достаточно, ну, такие культовые. У них обеих огромное количество фанатов. На концерте одной из них я даже был с нашими слушателями. И это было... Да, это было просто невероятная феерия. В общем, так, твой ответ — Мадонна. Я его принимаю?
2: Да, Мадонна.
1: И это... К сожалению, нет, Антон. К сожалению, нет. 2 миллиона зрителей, даже больше. 2,1 миллиона, по данным книги рекордов Гиннесса, посетило столько человек. Концерт Леди Гаги состоялся. Но дело в том, что ты практически был прав. Годом ранее Мадонна собрала около 1,5 миллиона человек. Чуть больше, 1,6. И вот потом в 2025-м Леди Гага побила рекорд. Более 2 миллионов человек пришли. Это был бесплатный концерт. И это, ну, было невероятно. Я вот сейчас, пока готовился, смотрел фотографии на пляже Копкабана в Рио-де-Жанейро. Просто феерия произошла. Антон, знаешь, ну, что сказать? У тебя и так уже все есть, по-моему, для счастья. Потрясающий прогулок.
2: Да.
1: Потрясающие прогулки с невероятной...
2: Я даже заглонился. Если честно, у меня вот аж 60 лет. Я так музыку люблю очень.
1: Ну, красота.
2: И как бы... Мне приятно даже пообщаться.
1: Конечно.
2: Как-то сразу позвонил. Спасибо,
1: ну,
2: вам большое.
1: Замечательно. Спасибо тебе. Благодарю. Эти аплодисменты для тебя. Спасибо большое. Чудесного дня. Чудесного дня желаем. И еще ждем тебя здесь, в крутом подъеме.
2: Спасибо.
1: Больше хитов впереди. Джонас Блу появится прямо сейчас. Треком Girl. Делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе.

0: Jonas Blue и трек Girl на радио номер один в России. Только что посмотрел муд-видео под эту песню на экране. Совершенно потрясающая девушка едет в кабриолете, и закат. Или, может быть, это рассвет, я не понимаю. Но, в общем, выглядит красиво. В любом случае, больше хитов, больше музыки на Европе Плюс. Впереди Миша Зайцев, меня зовут Калагера. И пассив, успеем послушать Face Lamer. Также Goodbye, Зиверт прозвучит. Ну и бригаду ожидаем здесь уже совсем-совсем скоро. Никуда не уходи. Реклама.
1: Представляет.
2: Три недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
4: Главный сериал года «Вокка».
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад». 15 октября. Только «Вокка». 18+.
7: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке. Сберхелс.ру 0+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк». 12+.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Urban.
4: I've been a throw up the sex in a
3: K-pop. Rock. europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Жировая России, здесь Европа Плюс. Бригада уже рядом со мной, ребята. Доброе утро.
1: Доброе утро, Миш.
2: Привет.
0: Рад вас видеть.
1: Ты сегодня такой свежий, юный.
0: Я побрился, да, теперь мне 13 лет.
2: Да, нормально.
0: А вы выглядите шикарно, как всегда.
1: А вы...
2: Спасибо, всего-то побрилась, Вики.
1: Да.
0: Классного дня.
2: Обработаем и тебе. Пока.
0: Начинаем
2: бригаду.
3: europaplus.ru
4: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Европа намерена ужесточить визовый режим в отношении россиян. Дополнительную плату за детские тарифы в такси могут отменить. И необычное блюдо набирает популярность в России. Далее подробности. Европа намерена ужесточить визовый режим в отношении россиян. Вопрос в Совете ЕС будет обсуждаться уже сегодня. Основным предметом дискуссии станет возможное внедрение для россиян виз с ограниченным территориальным действием. Они позволяют туристам пребывать только в строго определенных странах. Кроме того, Еврокомиссия планирует ужесточить правила въезда для сотен тысяч россиян, которые посещают Евросоюз как туристы. Среди целей ЕС не пустить 650 тысяч ветеранов СВО. За это активно выступает Польша, Эстония и Швеция. Напомню, что 29 стран Шенгена, не из 29 стран Шенгена 12 уже не выдают визы россиянам. Тем временем МИД России вызвал посла Бельгии в Москве по поводу антироссийской риторики Брюсселя. На Смоленской площади дипломату заявили, что Москва отвергает необоснованные утверждения о якобы угрозах со стороны России. В ведомстве отметили, что такие высказывания ведут к эскалации и раскручиванию конфронтации, которая может выйти из-под контроля. В министерстве призвали Брюссель оценить последствия таких заявлений и снизить накал антироссийской риторики. Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. К другим событиям, дополнительную плату за детские тарифы в такси могут отменить уже до конца года. Как сообщил глава Минтранс Андрей Никитин на встрече с президентом, такой закон призван закрепить новые правила и обеспечить доступность поездок для семей на всей территории страны. Министр назвал существующую систему наценок «болезненной историей». Сейчас ведомство совместно с компанией «Яндекс» проводит эксперимент, цель которого – найти техническое и экономическое решение, которое позволит полностью избавиться от наценок. Продажи роллов без рыбы выросли больше, чем в два раза. Эксперты связывают такую тенденцию с ценовой доступностью и желанием попробовать новые сочетания. Почти в два раза чаще россияне стали заказывать и классические варианты с рыбой и морепродуктами. При этом соотечественники стали чаще выбирать роллы с курицей, авокадо, огурцом и сыром. В завершении выпуска курса Центробанка доллар сдулся 83 рубля 87 копеек. Евро тоже похудел 93 рубля 77 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У.

0: линию, шикарному концерту прямо у Великих пирамид Гизы.
1: Выглядит это потрясающе,
0: да,
1: честно.
0: Да.
1: Обязательно заполняйте, вместе поедем, потусим.
0: Да,
1: летит выходные.
0: Вики, Артур, ведущий вечернего шоу.
1: Вы, целых 10 человек.
0: 10 победителей, круто. Ждем заявки и обязательно иметь загранпаспорт действующий.
1: Обязательно.
0: Ну а прямо сейчас движемся в сторону бригады Music Awards.
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: награда у Music Awards. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7:08 в Москве, Вики.
2: Да.
1: Я говорю «А», ты говоришь
2: «Б».
1: Я говорю «А». Да, тухлая игра получилась.
2: А что должно было сказать?
1: Шер.
2: А.
1: Шер. Видишь, как надо играть? Шер. День рождения отмечает сегодня Ашер. Да, поэтому сегодня номинация звучит так: счастье, здоровье.
2: И слушаем
1: только Ашера. Первый трек «Without You».

0: второй трек Love in this club. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за Ашера.
0: А победителя мы послушаем трек «Победитель».

0: это аудиосоул с бригадой на Европе Плюс. 7-1 с Москвы. Вики, пожалуйста, с днем рождения, Ашера, тебе еще раз.
1: Спасибо.
0: Достань этот конвертик, пожалуйста.
1: Давай, достаю, вскрываю его.
0: Доставай купюры.
1: Угу, достала.
0: И 62% сегодня у трека победителя, и это трек Without You. Сам еще Дэвид Гетта постарался. Внимание.

Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Meet Me in the Dark — это Аве в бригаде У на Европе Плюс. 17 в Москве. Заметила, что трек от Аве всегда практически звучит перед Вики Ньюс.
1: Да.
0: Чтобы всегда было Аве, Вики Ньюс.
1: Наверное.
0: Да, да. Дальше.
1: Mm-hmm. Будет все очень хорошо. Во-первых, новая киношка нас ждет. Mm-hmm. И такая прям легендарная и любимая. Ну, я надеюсь, у тебя любимая. Если у тебя сердце есть, то любимая.
0: Не, ну если она была снята давно, и это было очень круто, то я даже не уверен, буду ли я счастлив, что будет снимать продолжение.
1: Будешь, конечно.
0: Буду, ладно, хорошо, это правильный ответ.
1: Да,
0: буду,
1: будешь,
0: хорошо,
1: будешь.
0: Хорошо, подождем. Впереди Вики Ньюс, который мы все очень сильно ждем. Бригаде У на Европе Плюс.
2: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Мечтаете об идеальной ванной комнате? Ждем вас в магазине «Аквамир» в ТЦ «Сиверс». У нас огромный выбор смесителей, душевых ограждений, керамогранита и стильной мебели для ванной. Вдохновляйтесь в наших шоурумах. Оцените эксклюзивные коллаборации с топовыми дизайнерами по плитке и увидите, как ваша ванная будет смотреться дома. Ждем вас в торговом центре «Сиверс», проспект «Сиверса», 23.
5: Дарим баннер. Баннер даром.
6: Баннер даром? Дарят баннер?
7: Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер.
8: Ты Альбион Рекламу скорее набирай и лучшие локации плакатов выбирай.
9: Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека.
10: Номер в Ростове 320-30-20.
11: Дарят баннер. Баннер даром.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная компания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому и верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness – для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
14: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 508-774-628-24.
15: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Спокойно. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8-700-222-07-70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
16: Европа Плюс. Кинокайф. На премьеры не пройдут мимо тебя. И спойлеры утратят силу. Кинокайф. Триллеры. Приключения. Экшн. Супергерои и захватывающие истории. europaplus.ru. Для киноманов старше 12 лет.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
18: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: это Шакира и Бёрнабой Бригаде Уны и Европе Плюс. Шакира уже скоро выступит у пирамид Гизы. И кто-то из вас отправится
1: для
0: на нас. Концерт в рамках лайф-тура.
1: Мне приятно, потому что для нас.
0: Да-да, начинай, Вики.
1: Начинаем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Ну, начнем с хороших новостей, особенно для жителей района Квинс в Нью-Йорке. Они радуются, потому что у них там появилась улица Человека-паука. Прикольно, да? А табличка...
0: Вспоминая все фильмы Марвел, там обычно, там какие-то битвы супергероев и суперзлодеев происходят. Ну и от улиц мало чего остается.
1: Ну нет, все хорошо.
0: Все хорошо.
1: Да, табличка с названием появилась недалеко от дома номер 20, в котором Питер Паркер жил с тетей Мэй в комиксе 1989 года. И как говорит местный депутат района, Питер Паркер не миллиардер, живущий в небоскребе. Он не инопланетянин, спустившийся из космоса. Он обычный парень из Квинса, у которого есть домашнее задание. Счета. Мы понимаем, да? Коммуналочка платит. Который нужно оплачивать семейные проблемы. Тысячи причин сказать, что сегодня он не может никому помочь, а он все равно помогает.
0: Вот. Хорошие слова.
1: Хорошие слова, да.
0: Это не какой-то там ваш дом Шерлока Холмса в Лондоне. Тут как бы Квинс. Вот, приезжайте к нам, ребята.
1: Родольчка. Ну, приятно. Я бы хотела жить на улице Человека-паука.
0: Ну, с одной стороны безопасно, с другой стороны не очень.
1: Но звучит круто. Ну, или кого бы ты выбрал? Улицу кого?
0: Сезам?
1: Ну, кстати, да.
0: Тоже весело.
1: Эх. Зелебоба.
0: Я бы выбрал улицу, на которой живет Тед Лассо.
1: О, круто.
0: Всегда есть какая-то моральная поддержка и...
1: Ну, там есть кто-то, у кого более густые усы, ты не боишься?
0: Да нет, я уже смирился с этим.
1: Смирился? Ну ладно.
0: Что я где-то так.
1: Ну, хорошо.
0: Сбоку буду.
1: Так, перемещаемся к новому фильму. Опубликован первый трейлер новых хроник... Нарнии. Ну, скажи, ты видел хроники Нарнии?
0: Ты знаешь, да, я довольно поздно их посмотрел.
1: Да?
0: Да, я впервые их посмотрел 6 назад.
1: Настолько поздно?
0: Ну, не так уж и поздно. Наверняка нас слушают те, кто вообще не смотрел.
1: Да, посмотрите обязательно. Это прям классная история, такая фантастическая. Фильм носит название «Нарния. Племянник чародея». Ага. Там у нас новые герои, но там появится Дэниел Крейг.
0: Дэниел Крейг?
1: В одной из ролей. Там есть детишки еще пока, молодые актеры.
0: Спутал с Крейгом Дэвидом. Актер пошел, молодец.
1: Нет, Дэниел Крейг, да. И я увидела в составе Мэрил Стрип. Знаешь, что он там делает? Она озвучивает льва.
0: Как неожиданно.
1: Да, неожиданно.
0: Льва, не львицу. Льва.
1: Ну там же лев, помнишь?
0: Да, помню.
1: Вот он. Премьера состоится 12 февраля 2027 года. Очень ждем.
0: Какие удивительные способности голосовых связок. Мэрил Стрип. Львица. Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на среду, 14 октября.
1: Он и откровенность поможет вам решить любые вопросы в вашу пользу.
0: Тельцы, сегодня точно стоит поставить свои интересы на первое место.
1: Близнецы, удачный день для решения бюрократических задач.
0: Раки, перед вами открыты многие пути, вам просто надо выбрать хотя бы один.
1: Львы, вам кто-то пойдет навстречу или предложит скидку.
0: Девы, эмоциональный подъем у нас будет сопровождать с самого утра.
1: Хорошо. Весы, сидеть и ждать у моря погоды сегодня бесполезно. Действуйте.
0: Скорпионы, получится вынести массу важных уроков на будущее.
1: Стрельцы, можно посоветовать вам лишь одно, меньше себя накручивать.
0: Козероги, какая-то запутанная ситуация станет такой же ясной, как день.
1: Водолеи, вам захочется пренебречь своими обязанностями, но не поддавайтесь этим порывам.
0: Рыбы, ваша личная жизнь сегодня вас очень порадует.

0: Гергерт и Зиверт, бригаде У на Европе Плюс, 7.36 в Москве. Мы продвигаемся буквально сквозь джунгли.
1: Да, впереди первая мысль играет сегодня Вэл. Я подготовила уже 5 фразочек.
0: Это хорошо, это в рамках правил первой мысли.
1: Я подготовила подарочек.
0: Mm-hmm.
1: На всякий случай.
0: Не обидно будет? Вот подготовить, а вдруг не выиграет кто-то.
1: Тебе будет обидно, конечно.
0: А, mm-hmm. Так мы заговорили.
1: Ага.
0: Ну давайте, давайте победим, а? Как вам такое? А?
1: Давай.
0: Да? Нужно начинать день с маленькой, а может даже большой победы. Впереди первая мысль.
1: Звоните.
2: 7456565. Код Москвы. 495. Бригада.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь. Ветер южный, 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
7: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
8: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Реклама. Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
8: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. В октябре в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Богучарские семечки.

0: природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
2: «Моя клиника».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Радио. 7:42 в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет.
2: Привет.
0: Как тебя зовут?
1: Леночка.
2: Леночка.
0: Леночка, очень хорошо ты зашла в первую мысль, Леночка. Лен, ты откуда?
1: С минеральных вод.
2: Минеральные воды, хорошо.
0: Прекрасно. Леночка, есть у тебя любимый напиток?
1: Любимый напиток?
2: Скажи, минеральные воды.
0: Да, ну есть так есть, хорошо. Нам подробности не нужны были. Лен, мы сегодня с тобой играем в первую мысль в одной команде, в одной упряжке, я сказал. Я сейчас убегу, Вики все расскажет, но, Вики, чем будешь возвращать?
2: Ну вот скоро у нас ноябрь, да?
0: Ну, скоро ноябрь у нас,
2: такой, да, немножко самый темный месяц.
0: Ну, немножко
2: надо
0: темновато.
2: Морально готовиться к этому.
0: Угу.
2: Подготовимся.
0: А, будешь готовить?
2: Вот готовить, да.
0: Хорошо. Лена, удачи.
2: Лена, Леночка, у меня 5 фразочек. Они не закончены. Твоя задача — придумать им окончание. Потом вернется Вэл, то же самое сделает. И если где-то совпадете, с меня подарок, хорошо?
1: Отлично.
2: Пробуем. Зовите меня всегда на...
1: На звук.
2: На звук, хорошо. Старший.
1: Брат.
2: Брат, угу. Колесо.
1: Обозрение.
2: Чудесно. Магазин, специализирующийся на продаже...
1: товаров.
2: Угу. Ну и последнее. Если верить слухам, он...
1: Он клевый.
2: Вот эти слухи. Возвращаем Беллу.
3: Нету, настроения нету, сил нету, отдыха нету. Да что я вообще на этой планете делаю?
0: Классно. Доброе утро тем, кто только включил Европу Плюс с целью подзарядиться хорошим настроением.
2: Мы же знаем, что, знаешь, вместе пережидать — это легче.
0: Переживать
2: темное время.
0: Ну что, продолжим дело Лены?
2: Давай. Зовите меня всегда на...
0: На вечеринке.
2: Нет, на звук.
0: А, на звук.
2: Ну, мы тебя и позвали на звук. Старший.
0: Брат?
2: Да. А как же старший сотрудник, а как же старший консультант?
0: Да и в конце концов старшая сестра.
2: Старшая сестра.
0: Так, Лена, ну хорошие новости уже есть, победа есть. Давай добьем остальное.
1: Колесо.
0: Колесо?
2: Да.
0: Обозрение?
2: Да. Магазин, специализирующийся на продаже...
0: Бытовой техники.
2: Товаров.
0: Товаров.
2: Угу. Ну и последнее. Если верить слухам, он...
0: Еще тот негодяй.
2: Нет. У Лены в окружении приятные люди. Клевый.
0: А, он клевый.
2: Ага.
0: Лен, ну, двойное совпадение есть. Лови подарок.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Лена, ой, прости, Леночка, поздравляем с колоночкой.
1: Тебе, спасибо.
0: Тебе чудесного дня и минеральным водам передавай огромный привет и звони еще. Счастливо. Пока.
1: Пока.

0: Ого! Ого, неожиданно попал, как You're Gonna Want Me. Это Тига в бригаде Уны.
1: Классный трек.
0: Отлично. 7.49 в Москве, у нас впереди саундчек, в котором вспоминаем русский язык. Точнее, слова из русского языка, в частности, те, которые вызывают, ну, по какой-то причине необъяснимую у вас улыбку. Что, стыдно рассказывать? Ладно, я расскажу.
1: Не, ну я могу рассказать.
0: Уверена?
1: Ну, могу.
0: Это... Ну, разделит нашу жизнь на до и после.
1: Но связано с гороскопом. Каждый раз, когда у нас в гороскопе есть фраза «боритесь с рутиной»,
0: то лучше сделать паузу.
1: Мы все время с Вэлом стараемся сделать паузу, потому что всегда смешно.
0: Да, да. Ну, меня кулебяка веселит. Расскажите.
1: Ну, кстати, кулебяка — смешное слово, очень уютное. Как будто...
0: Да-да-да.
1: Какой-то такой...
0: Такой шутка, колесом выкатился, посмотрел.
1: Кстати, мой папа танцует, тут что-то, какое-то движение, как будто как кулебяка можно было бы назвать его.
0: О, тоже хорошее сравнение. Ребята, расскажите о словах, которые вас почему-то веселят.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа ВКонтакте, мы все послушаем в самом чеке.
2: Производим будущее каждый день, узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите кредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум, выгода на максимум.
4: В ленте.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для юрлиц расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о словах и словосочетаниях, которые вызывают у вас неподдельную улыбочку.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Доброе утро всем. А меня вот всегда веселит, когда по радио в рекламе говорят «финансовые возможности и риски». Финансовые и риски.
2: Финансовые риски.
1: Спасибо за новый взгляд на нашу рекламу. Ладно, дальше.
4: Доброе утро, Европа Плюс. А меня всегда веселит название выпечки «Ромовая баба».
1: Да.
4: И еще пирожки такие маленькие, посекунчики, вроде так называется.
1: Да, есть ощущение, что это участники какой-то очень веселой и очень закрытой вечеринки. «Ромовая баба», «Посекунчики», «Кулебяк» там будет тоже. Ну и финальное.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Наверное, классика «Чай с рулетом». И как-то папа мужа стоял и так серьезно-серьезно сказал: «А налей-ка мне сачка».
1: Спасибо.

0: Завтрака 2026. Mm-hmm. Богдан Медведев, бригаде Уны и Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Старшеклассникам уменьшит количество внеурочных занятий. Россияне стали меньше пить. И полотно Черчилля пустят с молотка. Далее подробности. Минпросвещение пообещало снизить объем внеурочных занятий для старшеклассников. В проекте обновления федеральной образовательной программы говорится о том, что количество часов будет уменьшено с 700 до 680. Согласно документу, каждая школа самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности. В нем определяются направления занятий, способы их организации и общее количество часов, отведенных на такую работу. Но превышение предельной нормы по часам недопустимо. Напомню, новые стандарты вступят в силу 1 сентября 2027 года. Россияне стали меньше пить. За последние 12 месяцев потребление алкоголя на душу населения снизилось 7,47 литра в год. РИА Новости сообщает о том, что в Москве потребление спиртного находится на еще более низком уровне. Это примерно 4,5 литра на каждого жителя за год. По словам экспертов, таких результатов удалось добиться в том числе за счет федеральных и региональных программ, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни. Новую схему начали использовать цифровые мошенники. На этот раз они звонят жертве, представляются сотрудниками сотовых операторов и предлагают сохранить текущую стоимость мобильного тарифа, пугая граждан предстоящим повышением цен. ТАСС сообщает о том, что жертве предлагают подтвердить подключение выгодных условий кодом из СМС. На самом деле, таким образом преступники получают доступ к личному кабинету абонента и затем могут попытаться проникнуть в другие сервисы, привязанные к этому номеру. Будьте бдительны. Картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля с лилией выставят на аукционе «Кристис» в Лондоне. Работу оценивают в $500,000. На полотне изображена красная амариллис, известная также как мартовская лилия, цветущая в горшке на столе на темном фоне. Черчилль стал рисовать в 40 лет и за свою жизнь написал около 500 картин. Самая дорогая из его работ – единственный пейзаж, созданный во время Второй мировой войны. Башня мечети Кутубия в 2021 году ушла с аукциона «Кристис» за $11,5 миллионов. Затем картина находилась в частной коллекции. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 83 рубля 87 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 93 рубля и 77 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Всем здравствуйте, ребята, здравствуйте, очень рады вас всех. Вот как нам правильно говорить, да? Вот, ну, кто-то нам, может сказать, рады слышать, потому что они нас слышат, да? А мы что, рады?
1: А чувствовать.
0: Рады вас чувствовать?
1: Да, рады чувствовать.
0: Нормально это звучит?
1: Конечно.
0: Да, не провокационно?
1: Нет, конечно.
0: Ну, все, мы рады чувствовать каждого, кто сегодня с нами в компании.
1: А мы чувствуем.
0: Да, да, и хотим заявить во всеуслышание, что сегодня среда, а значит уже еще чуть-чуть, и уже сутки пройдут с момента, как мы записали новый выпуск подкаста «Личка».
1: А вы сих пор его не послушали?
0: Да, да.
1: А если послушали, то можете еще посмотреть. На нашем сайте europlus.ru есть разные опции.
0: Мы искренне надеемся, что у вас, ну, много свободного времени. И помним, да, его же... В чем самый кайф подкаста?

0: Baby Doll, это Доминик Файк, Бригаде У на Европе Плюс, 8.07 в Москве. Пока ждем распаковку. Будем путешествовать чартером Бригаду У.
1: Куда сегодня летим?
0: Практически в принудительном порядке, но сначала озвучу то, что в чартах в этой стране. Там, значит, в чартах Ваня Дмитриенко, который, кстати, придет к нам в вечернее шоу «Раш» уже в следующий понедельник.
1: На акустику.
0: С ним же в компании Мальбек и Сюзанна. И мы остановимся на имени Мальбек.
1: Давай.
0: Вот эта страна так или иначе связана с тем, что связывает имя Мальбек.
1: Ну, или Испания, или Аргентина?
0: Нет.
1: Не Испания, не Аргентина?
0: Ну, не прям Мальбек, не конкретно.
1: Что такое?
0: Ну, вино, ладно.
1: Франция?
0: Нет.
1: Италия?
0: Нет.
1: Новая Зеландия?
0: Нет.
1: Африка?
0: Нет.
1: ЮАР.
0: Ближе бери.
1: Ближе.
0: Три, четыре. И?
1: Россия.
0: Нет.
1: Грузия?
0: Нет.
1: Ну все, я не знаю, сдаюсь.
0: Правильно, Молдова. Молдова. Там в чартах ребята с треком «Отражение».
2: Чартер Бригады У.
3: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Распаковка в бригаде У.
1: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
2: 8 часов 10 минут в Москве. Распаковка в бригаде У на Европе Плюс начинается. Наша любименькая игрушка проводится в рамках месяца московской промышленности.
3: Здесь у нас интересные вопросы, и мы вручаем прекрасные, классные подарки от столичных производителей.
2: Получается, вне зависимости от сценария. Вопрос только в количестве.

0: качестве подарка.
1: Да, да.
0: Кто нам позвонил? Алло, привет. Есть.
2: Алло, привет. Меня зовут Роза. Я из Казани.
1: Роза, здравствуй.
0: Роза, у тебя есть любимый цветок?
2: Роза.
0: Роза,
2: красная.
1: Ой, красиво.
0: А любимый город есть у тебя?
2: Любимый город, да, я родом с Екатеринбурга, вот любимый город пока Екатеринбург.
0: Вот тут неожиданно было, ладно, да. Роза из Казани. Розочка, прямо сейчас мы зададим тебе один вопрос, один единственный. Ответишь правильно, получишь гору подарков. Согласна?
1: Да, ответишь неправильно, получишь горочку.
0: Да, в любом случае останешься в выигрыше. Роза, удачи, начнем. Скажи, пожалуйста, Роза, 240 – это что? Это количество предприятий пищевой промышленности в столице?
1: Или количество современных предприятий, работающих в особой экономической зоне Технополис Москва?
2: Второй вариант.
1: Второй вариант.
0: Да мы даже спорить не будем. Да, Роза? Да! Уже 240 самых современных компаний работают в Технополис Москва.
1: Здесь разрабатываются и производятся самые передовые продукты в области микроэлектроники, робототехники и других высокотехнологических отраслях.
0: Роза, все запомнила?
2: Да.
0: Теперь повтори, пожалуйста. Да не-не-не-не, все самое важное ты уже сделала, ты правильно ответила на вопрос, мы тебя поздравляем.
1: Каждый день в этой игре подарок разный, и сегодня...
3: Тебе достается... Сумка для путешествий.
0: Роз, ну поздравляем тебя. Сумочки для путешествий будешь и в Казани, и в Екатеринбург. Да? Ну как ты поняла, ты получила главный подарок, произведенный в Москве?
1: Ну еще у нас есть для тебя подарок, даже набор подарков от московской промышленности.
0: Розочка, поздравляем с кучей подарков.
2: Огромное спасибо.
0: Тебе хорошего дня, Казани, передавай привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока.
3: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: Тарифа, это Нептуника, бригаде Уны, Европе Плюс, 8:16 в Москве. У нас впереди фактовый зал, и это факт. Еще один приятный факт, это...
1: Мэр, поздравляю.
0: Вылей на меня.
1: Браво, браво, мэр.
0: Все.
1: Ну еще рано, подожди, это говорить.
0: Ну спасибо, ты уже это сделала. Но это не значит, что не нужно будет повторить через несколько минут.
1: Все, квота.
0: У нас в фактовом зале сегодня светящиеся животные и растения. Кое-что красивое нашли. И расскажем здесь бригаде Уны Европе Плюс.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
7: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
8: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
9: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Artex Group». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Chance, это Dave & Tams, Бригадю на Европе Плюс, 8.22 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Приступим.
1: Приступим.
2: Фактовый зал. Бригаде.
0: Продолжай.
1: Я уже сказала.
0: Ну давай.
1: Ну ладно, браво, вел, браво, мэр.
0: Ну ладно.
1: Ну, мансом тебе, хватит, ладно.
0: Хорошо. Тема светящиеся животные и растения в фактовом зале сегодня.
1: Ну, я расскажу про уникальный фонарик в мире животных. Это такая милая, милая, прекрасная улиточка. Латия ринеретоидес.
0: Испанка? Нет,
1: наверное.
0: Аргентинка?
1: Ну, какая-то, да. Обитает она исключительно в чистых, быстро текущих ручьях и реках северного острова Новой Зеландии. Да, и это единственный в мире известный пресноводный моллюск. Вот. В общем, она, мало того, что она красивая.
0: Да, и любит чистоту.
1: Любит чистоту. Она еще светится. И светится она, как правило, когда, ну, чувствует какую-то опасность, знаешь, она тем самым...
0: А, ну, чтобы привлечь внимание.
1: Нет, хищник сразу такой: о май гад! Это что за красота?
0: Что за встреча испанки и британца? О май гаш!
1: Да, ну, значит, вот эта слизь ее, она светится, приклеивается к этому врагу.
0: О, я вижу фотографию. Это ж как будто бы Джокер только что из чана вылез.
1: Практически, да. Суть в том, что она еще оставляет за собой след, в отличие от других светящихся улиток, потому что их много в мире. Но вот именно она оставляет за собой светящийся след. Но это, кстати, тоже удобно, знаешь, когда у тебя какие-то в паре ссоры, это ему ругаешься с молодым человеком, говоришь: не надо со мной идти. Вот не надо за мной идти.
0: И крошки хлеб посыпаешь.
1: Да, да, да, да, да. И вот примерно то же самое, оставляешь след красиво за собой.
0: Хорошо, хорошо. Я расскажу тебе про бухту Москито Бэй.
1: Красиво звучит.
0: Красиво?
1: Там, наверное, много мушкары, нет?
0: Кстати, не знаю, может быть.
1: Москита.
0: Но я расскажу не про верхнюю часть этой бухты, а про нижнюю. Эта бухта находится в Пуэрто-Рико. Является
1: одним из... Ну, тебя же Леша наш, звукорежь,
0: учил. Пуэрто-Рико!
1: Да, спасибо.
0: Да.
1: Нормально, называй название страны.
0: Круто.
1: Угу.
0: Так вот, вернемся к факту. И вот эта бухта является одним из самых знаменитых примеров светящейся природы. Вики, мне кажется, ну, во-первых, тебе нужно обязательно посмотреть фотографию. Я думаю, после просмотра появится еще одна точка на планете, которую ты хочешь посетить. Захочешь?
1: Уже хочу.
0: Вода там наполнена миллионами микроскопических динофлагеллят. Это одноклеточные организмы, способные испускать голубоватый свет при механическом воздействии, любом. Поэтому достаточно взмахнуть веслом на лодочке, провести ручки по воде или проплыть рядом рыбки, и в темноте появится россыпь светящихся вспышек.
1: Очень красиво.
0: Как будто бы... Ну, вспоминай. В
1: фильме
0: «Аватар».
1: Ну, как «Аватар». Русалочки.
0: О,
1: нет.
0: Русалочка, да.
1: Как
0: да.
1: Русалочки. Помнишь, у них было свидание, там вот это... Не помнишь?
0: Это песня такая была?
1: Да, не помнишь? Ну, это краб помогал там, и рыбки, они все создавали атмосферу. И там вот как раз светящийся был планктон такой.
0: Не, я только песню из «Мадагаскара» знаю, «Бегемота». Люблю больших. Ну, ладно, это не об этом. Так вот, особенно эффектно это выглядит в безлунной ночи, когда естественный свет не мешает рассматривать вот это волшебное свечение.
1: Красиво, красиво.
0: Красиво. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: А я пока посмотрю, как лететь в Пуэрто-Рико.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги. Они...

0: Trouble, это Flight Facilities в бригаде Ум на Европе Плюс, 8.30 на Москве. Стоп, голосование фактового зала. Внимание, итоги. Склизкая улитка. Либо волшебный пляж. 64% у победителей сегодня, это я. Спасибо, ребята.
1: Поздравляю.
0: Ну, улиточка, правда, красивая. Угу. И мерзкая. А, давай, знаешь как, завтра в фактовом зале поговорим о психологах на одну ночь, о друзьях на один вечер.
1: Я думаю, что это за направление психологии. Это что значит?
0: Бармены. Бармены. Ну и барчики, все с этим связано. Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на среду, 14 октября. Овны, откровенность поможет вам решить любые вопросы в вашу пользу.
1: Тельцы, сегодня точно стоит поставить свои интересы на первое место.
0: Вики, близнецы, удачный день для решения бюрократических задач. Поздравляю.
1: Спасибо. Раки, перед вами открыты многие пути, вам просто надо выбрать хотя бы один.
0: Львы, вам кто-то пойдет навстречу или предложит скидку.
1: Девы, эмоциональный подъем будет сопровождать вас с самого утра.
0: Все так. Весы, сидеть и ждать у моря погоды сегодня бесполезно. Действуйте.
1: Скорпионы, получится вынести массу важных уроков на будущее.
0: Стрельцы, можно посоветовать вам лишь одно – меньше себя накручивать.
1: Козероги, какая-то запутанная ситуация станет такой же ясной, как день.
0: Водолеи, вам захочется пренебречь своими обязанностями, но не поддавайтесь этим порывам.
1: Рыбки, ваша личная жизнь сегодня вас очень порадует.

0: Дуэт Анотер Бригадю на Европе Плюс, 8:35 в Москве. Вики, кстати, вчера взял и знаешь, что сделал?
1: Что?
0: Ты даже не представляешь. Посмотрел что? Кое-что.
1: Что?
0: Мультик «Удача».
1: О, наконец-таки.
0: Да,
1: ты
0: да,
1: в первый
0: да,
1: раз
0: да.
1: его посмотрел?
0: Нет, во второй. Уже.
1: Хороший мультик, люблю
0: отличный
1: его.
0: Отличный мультик.
1: Почему-то мало про него кто знает. Посмотрите, пожалуйста.
0: Ну, поднимите рейтинг.
1: Поднимите рейтинг, да, реально.
0: Анимационной студии, которая это сделала.
1: Ну, он реально неплохой мультик. Очень поучительный. Ты понимаешь, что должны быть в жизни удачи, и неудачи.
0: Золотые слова, Вики. Мудрая коллега. У нас впереди Трули Муви. Звоните.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угрони 325 612 656 837.
4: Запомните этот звук. Это вы заходите в вашу новую квартиру. Это будет первый смех, который наполнит ваш дом. А это ваше обычное утро. А это вечер, когда вам никуда не нужно спешить. Жилой микрорайон «Донские легенды». Место, где рождаются теплые моменты каждый день. Совсем скоро старт продаж нового корпуса.
5: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
8: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
9: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
10: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Pictures представляет.
1: Трули муви.
2: Для зрителей 0+.
1: 8.42 в Москве, Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс. Начинается что-то такое взбалмошное
3: настроение. Да, мне тоже хочется какое-то, знаешь, разнообразие.
1: Да, много же кто слушает, и вот параллельно, когда слышит, что кто-то играет в эфире,
3: да.
1: Думает, ну что
3: ну,
1: он
3: все
1: там?
3: Легко, оно ну, всегда да, отгадывается.
1: Ну, пожалуйста, друг, ну вот же правильный ответ. И всегда проще играть, когда ты играешь со стороны. Поэтому, ребята, это вызов. Вы, конечно, его нам не делали, но мы приняли этот вызов, поэтому будем играть сразу со всеми.
3: Да, ваш способ доказать, что вы с легкостью отгадываете Трули Муви.
1: Смотрите, какие правила. Вики сейчас, ну, первую подсказку какая будет, что это будет?
3: А у нас будут мультфильмы.
1: Только мультфильмы.
3: Ну, вы там поймете все.
1: Вики даст подсказки для каждого мультфильма. Вы внутри отвечаете... и разгадываете этот мультфильм, и как только все подсказки прозвучат о всех трех мультфильмов, вы одной строчкой пишете название этих мультиков и следом номер телефона.
3: Да, три правильных ответа, вот кто первый напишет, тот получает приз.
1: А писать нужно на сайт europaplus.ru. Внимание, погнали!
3: Лунная призма.
1: Лунная призма.
3: Лунный жезл. Луна матроски.
1: Так, ну тут понятно.
3: Запомнили. Угу. Ну что, понятно, ничего не понятно.
1: Ничего не понятно, ладно.
3: Говорящий чайничек. Канделябр, старинные часы.
1: Да ты прям завалить решила. Дальше.
3: Я сегодня добрая. Цирк, слонёк, уши.
1: Пишите, чемпионы, скоро подведем итоги.

0: Warner и Лорен Бригадю на Европе Плюс. 8:46 в Москве. Неожиданные итоги Трули Муви. Через
1: Итак,
0: песню.
1: Итак, правильные ответы были. Sailor Moon.
0: Да.
1: Красавица чудовище.
0: Вот тут валились многие.
1: Ну,
0: вот
1: конечно,
0: на
1: да. Ну и Дамба.
0: Мы, знаешь, кого поздравляем?
1: Кого?
0: Счастливую обладательницу трех букв в имени, ну, если сокращенно. Это Оля. Номер Оли заканчивается на 7297.
1: Поздравляем,
0: Олечка.
1: Олечка,
0: мы тебя поздравляем. Вопреки всем правилам, сразу три правильных ответа дала, за что мы тебе дарим... Давай подарим наш классный свитшот, например.
1: Давай.
0: Оль, мы тебя поздравляем. Ну, а впереди у нас саундчек, в котором сегодня вспоминаем слова, которые вызывают неподдельный смех или улыбку. Mm-hmm. Ну, или словосочетание.
1: У меня такое слово «пюпитр».
0: О, пупок, кстати, тоже неплохо. Вот, видите?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо в сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
5: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 174-68-40-95.
9: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
10: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров. 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:55 в Москве. Сегодня в саундчеке вспоминаем слова, которые... Ну, слова и слова. Ну, смешные.
2: Ну, смешные.
1: Ну, лично для вас. Сейчас проверим.
2: Давай.
1: Для нас ли тоже.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Меня очень веселят слова «лапсердак» и «куёвдица». Ну, это правда очень смешно.
1: Да верим, верим.
2: Ну,
1: лапсердак, что это?
2: Не знаю.
1: Ты знаешь?
2: А второе?
1: Там я даже боюсь произносить.
2: Это
1: возможно, дальше. Я не так услышал. Дальше.
4: А еще всегда веселил плюмбум, тот, который свинец. Вот прям со школы веселил это слово. Плюмбум.
1: Точно, плюмбум.
2: Да.
1: Плюмбум. Как будто, ну, ученый точно в этот момент упал и открыл плюмбум.
2: Ага.
1: Да? Или плюмбум еще выскочить может.
2: Да.
1: Что?
2: Лапсердак это пальто такое удлиненное.
1: Пальто, ну видишь, как хорошо. Дальше.
5: Доброе утро, страна. Доброе утро, бригада У. Меня просто сложило. Я просто очень долго смеялась, когда первый раз мне рассказали, что пузырики в шампанском называются перляж. Перляж. Оу.
1: Оу. Забываем, у нас не только развлекательное, но и образовательное шоу.
2: Да.
1: Перляж. Ага, дальше.
6: Доброе утро, любимая бригада У. У меня неоднозначные эмоции. Вызывает слово пердемонокль. Я даже не знаю, как на него реагировать, но... Ну, пердемонокль.
1: Но в целом ты так и реагируешь, как и положено.
2: Как надо.
1: Потому что пердемонокль — это же нечто, что-то вызывающее удивление. Сильное удивление. Не, это официальный термин.
2: Да.
1: Ну ладно, что ты, правда, я говорю, прочитал же.
2: Хорошо, хорошо.
1: А еще?
7: Доброе утро, ребята. Мне кажется, какое-то смешное такое слово «манишка». Какая-то вот она трусишка, штанишка, манишка. Но при этом как-то манит. Ну, такое словечко.
2: Ну да, как младшая сестра, манишка.
1: Да, ты
2: манишка,
1: красиво разобрала.
2: Манишка, кушать пойдешь?
1: Да, ну что ты, трусишка.
2: Ну что
1: пойдем,
2: это?
1: Пойдем. Ну и финальное.
8: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, бригада У. История от жены. Однажды с подругами они решили встретиться вечером. Место назначили у дома культуры родин. И на прощание одна из подруг говорит: встретимся у родины.
1: Спасибо.

0: Таня Темпа в бригаде У на Европе Плюс. Вики, ты собираешься продолжать или нет?
1: Я собираюсь.
0: Ну все, я с тобой. Всем доброе утро.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется под 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
4: Европа, Европа Плюс.
5: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
6: С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит законопроект о едином реестре перекрытых дорог. В Ростове отключение света, и каждая восьмая россиянка собирается на свидание за полчаса. Подробности далее. Депутаты сегодня обсудят единый порядок введения временных ограничений движения на автодорогах всех уровней. Согласно проекту поправок в закон об автомобильных дорогах, все ограничения перекрытия на дорогах России соберут в едином реестре, доступным водителям, а владельцы трасс будут обязаны сообщать о них заранее и по общим для всех правилам. Это повысит безопасность дорожного движения, считают авторы инициативы. В Ростове-на-Дону запланировано отключение электроэнергии, предупреждает компания «Донэнерго». Сегодня с 9 утра до 5 вечера света не будет на улицах Киргизской, 50 лет РСМ Комарова, Зорги, Быстрых, Коммунаров, Турбинной, Вяземцево, Контактной, Новороссийской, Шолохово-Бесланской, Бакинской, Днепровской, Вятской. Отопление в Ростове, несмотря на теплую погоду, начнут включать с завтрашнего дня. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, процесс будет проходить поэтапно. Требуется определенное время для запуска котельных и регулировки параметров. Все это планируется сделать примерно за 2 недели. Сначала тепло получат детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты, а затем жилой фонд. Ресурсоснабжающие организации подтвердили готовность. В Ростове привели в порядок спортивные площадки на проспекте Шолохова, улице Можайска. Ремонтные работы начались после прокурорской проверки. Надзорное ведомство выявило, что состояние объектов не отвечало нормативам. Оборудование было изношено и имело многочисленные повреждения. По итогам принятых мер реагирования дефекты устранены, и площадки полностью отремонтированы. Согласно опросу, примерно у каждой третьей россиянки сборы на свидание занимают около часа. Лишь восьмая часть женщин успевает собраться за полчаса. Мужчины демонстрируют куда большую скорость, почти половина тратит на сборы не более получаса. Женщины чаще жалуются на сложности с укладкой волос, а еще 38% хотя бы раз оставались недовольны макияжем. Треть мужчин испытывали трудности с выбором одежды, а каждый четвертый хотя бы раз порезался при бритье. В конце выпуска о курсе валют и о погоде на сегодня. Доллар 83 рубля 87 копеек, единая европейская валюта 93 рубля 77 копеек. В Ростове 18, тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно с прояснениями и плюс 24. Далее на Европе Плюс бригада У.
7: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
8: Сколько будет 1 плюс 1?
9: 2.
8: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
9: Ну, 2 же.
8: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Всем чудесного дня. Всем прекрасного дня.
1: Hello.
0: Продуктивного дня. Если есть какие-то задачи, которые нужно выполнить, вы думаете, да что, ну, может, не сегодня, а сегодня. Ребят, сегодня или никогда.
1: Ну, кстати, мне кажется, в среду идеально начинать.
0: Да. Сегодня или никогда. Не сделайте сегодня, все, забейте. Продержитесь тогда. Если нужно делать, держитесь, не делайте, и потом не приступайте к этому вновь. Ну и если вы понимаете, что все задачи уже выполнены, или хотите начать с одной маленькой, но внушительной победы, идеальный день. Сегодня музызмена.
1: Да, у нас сегодня для вас музызмена. Есть новое музыкальное расследование.
0: Да, наш звукореж Леха, как всегда, как и долгие годы до этого. Он долго этим занимается. Он полигамен в своем языке любви музыкальном.
1: Да.
0: И каждую неделю выбирает какой-то трек, изменяет его до неузнаваемости.
1: Вот ваша задача — послушать этот трек и определить, что там было в оригинале. Написать нам на наш сайт europlus.ru имя исполнителя или название песни, свой номер телефона и имя.
0: Внимание, муз измена. Мне очень нравится, как ты пытаешься некрасиво петь, но не получается, все равно.
1: По-моему, получилось отлично.
0: То ли дело, когда просят меня, пытаешься красиво, получается. Как всегда, присылайте свои варианты, кому-то перезвоним, будем разбираться с музызменой в бригаде У на Европе+.

0: Медуза, Бригаде У на Европе Плюс, 9.07 в Москве. У нас впереди музызмена, но пока еще есть время послушать хит, который снова стал хитом благодаря интернету.
1: Мне нравится, как ты потираешь ручки.
0: Да, потому что, ну, тут целое исследование. Обсуждали и я, и наш звукореж Лёва, и с тобой мы обсуждали, что как будто бы сейчас... Вот музыкальная территория поделена, да? У взрослого поколения своя музыка, у поколения помладше своя, у самого маленького поколения своя музыка. Периодически, конечно, это может пересекаться где-то, но в целом у каждого своя ниша. Вот, а как будто бы раньше...
1: Не было детской музыки.
0: Была одна территория взрослой музыки. И очень много видосов снимается именно под этот трек, как ты идешь в свой, ну, например, третий класс... В ноябре, под дождем, с отличным настроением. А какое еще оно может быть, когда играет Eminem и 50 Cent, You Don't Know?
2: Бригада У. Снова хитово.

0: «Измена» в бригаде «У».
1: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
2: 9 часов 12 минут в Москве. Музызмена в бригаде «У» на Европе Плюс. Начинаются наши спасители. Те, кто, в отличие от нас, Вики, умеет разгадывать треки. Зрят прямо в корень. Встречайте с нами здесь Камал.
3: Камал, привет.
2: Привет, Камал.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Откуда у нас?
2: Не, Вики, не здравствуйте. Здрасте. Зачем? Это что-то между неофициальным и официальным. Здрасте, Камал. Камал, ты откуда?
4: Здрасте. Я из Махачкалы.
3: Махачкала. Привет, Махачкала.
2: Привет, Махачкала. Камал, знакомься. Есть напарница по расследованию музыкальному. Это Катя. Катя, привет.
5: Привет, бригада У.
3: Привет.
2: Катя, ты откуда?
5: Катя из Тюмени.
2: Тюмени. Прекрасно.
5: Да.
2: Камал, Катя, прямо сейчас начнем расследовать, что вы распознали в музызмене сегодня. Но для начала давайте вспомним музызмену. Да. Первые звуки доброго утра.
3: Это 6 утра.
4: Это было страшно.
2: Да,
3: согласен. Даже мне.
2: Камал, как думаешь, что за песня?
4: Ну, сначала мне показалось, что это была моя Мишель. «Зима в сердце».
3: «Зима в сердце».
2: А теперь что думаешь?
4: А теперь я думаю, что это совершенно... Не наш исполнитель, не российский.
2: Ладно.
3: Ну, все-таки можешь поддержать нашего производителя, так сказать.
2: Ну, пусть будет «Моя Мишель, зима в сердце». Пока, да? Там, тоже есть, конечно, вопросы к исполнителю.
4: 50 на 50 у меня сейчас.
2: 50 на 50, хорошо. Катя, а ты что думаешь, что за трек?
5: Я думаю, это «Медуза». I wanna go home, по-моему, как-то так оно.
2: А что именно тебя натолкнуло на эту мысль вот в исполнении трека от Вики? Вот первые вот эти вот, ну...
3: Да, похоже прям.
2: Камал, вот ты послушал Катю, ее... Это звучало убедительно для тебя?
4: Ну, достаточно, да.
2: Слушай, круто.
3: Готов ли ты отказаться от своего варианта или будешь переманивать Катюшу на свою сторону?
2: Кать, может, все-таки на сторону Камала? Все-таки мужчины из Махачкалы уверены в себе на 50%. Нет, Кать, на своем варианте настаиваешь?
5: Нет, «Медуза», я настаиваю, я настойчивая.
2: Камал.
3: Настойчивый Камал.
4: Ну, давайте уступим девочке.
2: Итак, и Камал, и Катя думают, что это «Медуза». Внимание, правильный ответ. Да! «I don't wanna go home» — это... «Медуза», Катя, умница. Камал, мужчина.
5: Ура.
3: Мужчина. Хорошая команда получилась.
2: Доверился вот тем 50%, которые, ну, сомневались, и отдал их Кате.
3: Да.
2: Ребята, победа есть, есть подарки.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Катя, Камал, поздравляем по Bluetooth-колоночке каждому из вас.
3: Браво.
2: Молодцы, гордимся. Ребятки, хорошего дня, звоните нам еще. Счастливо.
3: Пока.
5: Спасибо. Пока-пока.
4: Пока.
8: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на promoscow.info.

0: пламенное тело.
1: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель. А ну-ка, напой еще раз в музызмене, как ты пела? Ну, вообще не похоже. Баста и моя Мишель — это был самый популярный неправильный ответ в комментариях.
2: Удивительно.
1: Правда, удивительно. 9.18 в Москве, что будет дальше?
2: Ой, поговорим про творчество.
1: Ну, поговорим.
2: И хорошее, и плохое.
1: Впереди Викениус, бригаде У на Европе+. Плюс.
3: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО «Банк РФ» в разделе «Ипотека».
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Богучарские семьи.

0: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Питер Know It All, это Тедди Свимс, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Пожалуйста, рассказывай.
1: Хорошо.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Пилот.
0: Пилот.
1: Из штата Миссури.
0: А, все, ты про авиацию, да?
1: Да, да, да.
0: Не
1: про тройник газет. Не-не-не, он, ну, можно сказать, установил творческий рекорд, назовем это так. Он траектории полета кое-что нарисовал в небе. Но обычно что рисует?
0: Мы знаем, что рисует обычно.
1: Ну, какие-нибудь там слова «I love you», да, там «Выходи за меня, marry me», сердечко, смайлик.
0: Ну,
1: обычно такое.
0: Ну, да.
1: Он
0: же... Нам с Лехой, видимо, другие рисунки попадаются.
1: У нас разная подборка, да, по интересам, так сказать. Вот. Нам же, мне попался его рекорд. И он нарисовал в небе картину Эдварда Мунка «Крик». Чтобы ты понимал, ну реально круто нарисовал. Не знаешь, очень похоже далеко.
0: Но,
1: реально
0: с другой стороны, ты не его мама, а ему не 4 года, чтобы хвалить. Вау!
1: Но если учесть, что это самолетом, ну это вообще нереально.
0: Вау! А он пилот пассажирского самолета? Они так никуда не добрались, но картину нарисовали великолепно.
1: Я думаю, что это специально был его рекорд. 6 часов он на это потратил. Всего 6 часов, кстати. Кажется, что вообще вечность.
0: Ну, у меня от руки-то уйдет побольше времени.
1: Представляешь, выглядит очень круто. Получается, одной линией.
0: Можно еще раз?
1: Конечно, можно.
0: Да, там же не
1: стереть. Но до этого он Лизу рисовал. Еще у него есть картина «Охотники за привидениями».
0: Ну, видимо, не такая выдающаяся, раз мы о ней не рассказывали до этого. Круто.
1: Ну, реально похож.
0: Реально похож. Чувствуется твое восхищение.
1: Ну, я правда была удивлена, потому что обычно это выглядит намного хуже.
0: Да, да.
1: Перемещаемся дальше. В магазинах в Штатах начали продавать лосось, который напечатан на 3D-принтере. Лосося там нет. И даже, знаешь, как в составе говорят, есть следы, следов тоже
0: следов
1: нет.
0: Следов тоже не обнаружено.
1: Вообще, там внутри соевый, пшеничный белок, рисовая мука, растительные жиры и картофельный крахмал.
0: А почему тогда назвали это на выходе тунец?
1: А выглядит, потому что, как стейк лосося.
0: Я, помнится, много лет назад решил проверить себя, отказаться от мяса на 3 месяца. Думал, ну, похудею, сэкономлю. Потолстел, не сэкономил.
1: Да, это не дешевле, 100%.
0: Да, пытался питаться сосисками, в которых не было ничего от сосисок, но это ладно. Как-то я приготовил сою в сковородке. Ну, ты знаешь,
1: это вообще любимое блюдо нашего звукорежа Лехи.
0: Ты знаешь, я еду никогда не выкидываю.
1: Ну, ты бы на работу принес любимое блюдо нашего Лехи, говорю же.
0: Серьезно? Ты любишь вот эти комочки приготовленные?
1: Да, Лешка же рассказывал, что он в детстве, он же с Дальнего Востока, ел все время рыбу. Рыба, рыба, рыба, рыба. А потом мама приготовила соевые котлетки. Это были лучшие соевые котлетки в его жизни.
0: А, так вот кому адресована новость.
1: Конечно.
0: Про тунец без тунца. Ну, поздравляем, поздравляем. Спасибо, Вики.
1: Пожалуйста.
0: Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на среду, 14 октября.
1: Умная откровенность поможет вам решить любые вопросы в вашу пользу.
0: Тельцы, сегодня точно стоит поставить свои интересы на первое место.
1: Близнецы, удачный день для решения бюрократических задач.
0: Раки, перед вами открыты многие пути, вам просто надо выбрать хотя бы один.
1: Львы, вам кто-то пойдет навстречу или предложит скидку.
0: Девы, эмоциональный подъем будет сопровождать нас с самого утра.
1: Весы, сидеть и ждать у моря погоды сегодня бесполезно, действуйте.
0: Скорпионы, получится вынести массу важных уроков на будущее.
1: Стрельцы, можно посоветовать вам лишь одно, меньше себя накручивать.
0: Козероги, какая-то запутанная ситуация станет такой же ясной, как день.
1: Водолеи, вам захочется пренебречь своими обязанностями, но не поддавайтесь этим порывам.
0: Рыбы, ваша личная жизнь сегодня вас очень порадует.

0: Blackpink in your area. Jump, это Blackpink, бригаде У на Европе Плюс, 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня стартовая сумма 3000 рублей. И дополнительно есть неизменные 10 тысяч рублей от Озонбанка в качестве бонуса. Вики, поздравляю.
1: Чем?
0: День рождения Винни-Пуха.
1: Ой, поздравляю тебя тоже.
0: Спасибо. Да поздравляем всех, чего уж. Великий медведь.
1: Великий, немножко грубый.
0: Да. Но смотря в какой интерпретации. У нас все-таки он мудрый такой, ну, не то чтобы... Мудрый, мудрый, взрослый.
1: Мужик.
0: Хороший мужик, да. День накопления жизненных сил, Вики.
1: Накапливаем сегодня.
0: Накапливаем?
1: Конечно, конечно, конечно.
0: Ну и...
1: День Чак-Чака.
0: День Чак-Чака, да. Спасибо, пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове сейчас переменная облачность и 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
4: Видеть лучше. Жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Слив в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве, 7 в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
4: Приветик.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Роман.
2: Роман. Рома, ты откуда?
3: Челябинск.
2: Челябинск.
4: Очень приятно.
2: Очень приятно.
3: Да, я уже вам звонил как-то.
2: Да. А когда звонил?
3: Ну, у вас трое было. Тогда вопрос был про Ханты-Мансийск, про эти, про сноуб, этот, про биатлон, про Гагара и Гагара там был вопрос. Ну, это было лет 5 назад.
4: Ого.
2: Круто, Рома, у тебя память феноменальная. Вот будет забавно, если именно такой же вопрос попадется один.
4: Не, вряд ли.
2: Ром, сегодня в сейфе стартовая сумма 3000 рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. В прошлый раз такой возможности точно не было. Выбирай, какой вопрос будет бонусным.
3: Давайте вопрос номер 2.
2: Номер 2. А Рома, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Ром, сегодня день чак-чак. Любишь чак-чак?
3: Ну, так. Да, в принципе.
2: Так, стоп, секунду. А ты пробовал чак-чак?
3: Ну, да, я так понимаю, с медом который.
4: Да. Ну, я, кстати, как Рома. То есть я могу поесть, но я не фанатка прям.
2: Ладно, я фанат.
4: Но мы отметим день чак-чака все-таки он сегодня.
2: Да. Леха тоже фанат.
4: В 2018 году в Казани к чемпионату мира по футболу приготовили гигантский чак-чак, рекордный, весом более 4 тонн. Представляешь? Скажи, пожалуйста, Рома, в виде чего выложили вот этот огромный чак-чак? Он был как половина футбольного мяча. Он был в форме ворот или в форме футбольной бутсы?
3: Ну, давайте, наверное, мяч.
4: Давай мяч, первый вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Рома, бонусный вопрос, ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня отмечает день рождения Винни-Пух. 100 лет, между прочим, исполняется этому персонажу. Рома, скажи, ты все версии Винни-Пуха смотрел? Ну, не так уж их много, конечно.
3: Да, несколько. Но? Наши, американские.
2: Вот, главное, что ты смотрел нашего Винни-Пуха, о нем и пойдет речь. Все мы помним эпизод в Винни-Пухе, где он со своим дружочком Пятачком отправился на дело с целью похищения меда у пчел. По пути возникла первая проблема. Лопнул шарик зеленого цвета прямо в руках у подельника Винни-Пуха. Соответственно, на последнем оставшемся шарике Винни-Пуха отправился, к его сожалению, на высоту улья. Какого цвета был этот шарик? Желтый, красный или синий?
3: Синий.
2: Синий. Третий вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Рома, сегодня на много лет назад впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. Поэтому поговорим про свадьбы. Если ты внимательно слушал наш эфир, то ты услышал интересную новость. Один актер известнейший провел свадьбу в качестве ведущего. Свадьбу своей бывшей жены, с которой он только-только развелся. Вот. Кто этот актер? Мэтт Дэймон, Райан Рейнольдс, Тоби Магуайр. Вот буквально это на днях произошло.
3: Тоби Магуайр.
4: Тоби Магуайр, третий вариант принято.
2: Итак, Рома из Челябинска подобрал такой код от сейфа 133. Внимание!

0: Ты прям как будто бы на шарике взлетел вверх. С одним звуком.
1: На синеньком шарике.
2: Ура.
0: Ром, ну мы тебя поздравляем. Сейф взломан, 3000 рублей твои. Это еще не все. С бонусом ты тоже справился. За что получаешь еще 10 тысяч рублей от Озонбанка.
2: Спасибо, спасибо. Очень приятно.
0: Ну,
2: спасибо
0: хорош.
2: За вашу трансляцию. Все здорово.
0: Ром, ну спасибо ты звони тебе. Нам обязательно еще и Челябинску передавай. Большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо, со второй попытки взломал. Пока-пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригаду стартовая сумма 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде У.

0: Шабас, бригаде У на Европе Плюс, 9.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором сегодня мы вспоминаем слова или словосочетания, которые вас веселят. Все еще, несмотря на то, что все мы люди уже, конечно, взрослые, самодостаточные.
1: Серьезные, как бы.
0: Да, ну, мормышка.
1: Ну да, прикольное слово.
0: Подмышка.
1: Подмышка тебя смешит?
0: Ну не то, чтобы смешит, мышка просто.
1: Нормально. Подмышка.
0: Да. И когда человек хочет пойти в угол к окну, тоже очень интересно. Присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Такой у меня взрослый.
0: Да.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Да, либо в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек, с 8 по 14 октября 2026 года в Гиперленте. Кроме ленты эконом. Цены на минимум, выгода на максимум.
6: В ленте.
7: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
8: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Шапка, носки, еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
18: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
19: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
0: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Диалог и Португал Демен, Бригадю на Европе Плюс, 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вспоминаем забавные слова и словосочетания.
1: Слушаем. Check.
0: Саундчек. Бригадю. Вот с такого начнем.
2: Меня очень веселит слово «гульфик». Как это вообще можно было придумать такое название? Гульфик.
0: Ты знаешь, что такое гульфик?
1: Mm-mm.
0: Это деталь одежды, расположенная в передней части брюк или нижнего белья. Продолжим, да? Интересная информация была. Еще.
1: Окей, да.
3: Привет, любимая бригада У. Меня повеселило заявление моей подруги. Хочу новое платье и бусики. А еще меня веселит слово «пипедастер».
0: Ну, все нормально. Все хорошо, нормально. Да. Мы все понимаем тебя. Еще?
4: Привет, бригада У. А у меня на работе есть такой момент. Я работаю инструктором, и когда ученик перестраивается, он такой говорит: «Ой, я же еду без поворотников». Вот я прям представляю, вот бес его попутал, что он не включает поворотники. Без поворотников.
0: А, внимание на дороге без поворотников.
1: Красиво.
0: Да. Ну и финальный на сегодня.
5: Доброе утро, ребятки. А я в детстве угорала от слова «теща». И сейчас поняла, что мне до сих пор немножко смешно.
0: Ну, название родни в целом забавное. Вот деверь, да? Это как будто кто-то с акцентом на русском языке говорит «деверь».
1: А, да, деверь, а мне кажется, такое старое дерево.
0: Тоже хорошо.

0: сказать Манхэттен. Манхэттен, это Карли Дэйзи Витакер в бригаде У на Европе Плюс. Ребят, ну мы все.
1: Пошли на брекфаст.
0: Да, вы забегаете на сайт europlus.ru, там ждет очередной выпуск подкаста «Личка», который мы вчера записали.
1: Ну, у нас, кстати, просто классный сайт, посмотрите там все.
0: Ну и правда.
1: И приложение Радио Хаб классное.
0: До завтра, ребятки, меня зовут Вил.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс, счастливо.
1: Пока.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Плюс. Радио номер один в России.
5: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
6: Андрей, привет, доброе утро всем. Японского шпиона поймали в России. Единственный ледокол британских ВМС вышел из строя. И необычные весы появились в Пулково. Далее подробности. Японского шпиона поймали в России. РИА Новости сообщает о том, что сотрудники ФСБ задержали в Сахалинской области журналиста из страны восходящего солнца. При этом он был аккредитован в МИД России. Официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что эти два жанра несовместимы. По данным ФСБ, японский журналист собирал и хранил сведения, касающиеся обороноспособности России, для передачи по заданию японской разведки. Суд в Москве арестовал задержанного на 2 месяца. Единственный ледокол британских ВМС вышел из строя. По данным местных СМИ, ледокол «Протектор» не смог выйти в море из-за двойной поломки двигателя. В итоге судно отбуксировали обратно в порт на юго-западе страны. Вероятной причиной неисправности называют проблемы с техническим обслуживанием. Сейчас британские специалисты оценивают масштаб ущерба. Если починить ледокол не получится, новый Великобритания получит не раньше 2030 года. Более 106 миллионов россиян прошли за прошлый год профосмотр и диспансеризацию. Такие данные привел глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что профилактика – это фундамент современной модели отечественного здравоохранения, а диспансеризация служит главным инструментом для своевременного обнаружения скрытых угроз здоровью. По словам министра, особое внимание в ходе профилактических мероприятий уделяется выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В петербургском аэропорту Пулково появились весы, которые измеряют вес чемоданов в котиках. За основу взяли средний вес одного животного, то есть 4 килограмма. Весы находятся в зоне регистрации на 3-м этаже. На экране весов изображены, в частности, знаменитые эрмитажные коты, а также маскот аэропорта «Миля» и «Полет». Городом котов Петербург называют за их исторической роли в борьбе с грызунами. В 1745 году императрица Елизавета Петровна привезла в Зимний дворец казанских котов для защиты от мышей. А в 1943 году, после прорыва блокады, в Ленинград завезли около 5000 кошек, которые спасли склады и музеи от крыс. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 83 рубля 87 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 93 рубля и 77 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10.03. Всем отличного дня!

0: December 10 новинка Us Against the World. December 10 мы прямо сейчас магическим образом ахалай-махалай превращаем в November 28, 28 ноября. Да, именно в этот день состоится масштабнейшее шоу Шакиры у великих пирамид Гизы, и в рамках лайв-тура мы отправим 10 счастливчиков на этот концерт. Более того, поедешь ты в приятной компании Вики из бригады У и Артура из шоу Rush. Все включено: перелет, проживание и билет на концерт. Заходи на сайт europaplus.ru, заполняй анкету на участие и креативно расскажи нам, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Розыгрыш пройдет уже с 26 по 30 октября. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уорд, Fever Dream уже через мгновение. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Где новостройки хороши, вам расскажут этажи. Все новостройки на этажи.ком. 0+.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
4: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: А вы маму мою не видели случайно?
6: Семейная анимация «Приключения мамонтенка».
7: Мама, это ты?
6: В поисках мамы.
8: Твоих родичей здесь нет. Они уплыли в жаркую Африку.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Мама.
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Богучарские семьи.

Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Divox, Slow Town, Can't Stop Thinking. Прямо сейчас останавливаться не будем, будем двигаться дальше, чтобы послушать больше хитов и больше музыки. Мадонна и Примадонна впереди. Да, Мадонна — это певица, появится она в компании Мартина Гаррикса с вещицей Bizarre. А вот Примадонна — это трек от проекта Two Colors. Его послушаем также совсем скоро. Но вот раньше всех не пропустит The Second Voice и суперхит мирового масштаба Let Me Be здесь, на радиостанции номер один в России, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 19 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: А что, если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
8: Звучит интересно. Это как?
7: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. «Донские легенды». ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика, подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
9: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
11: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас двигаемся дальше. До конца часа успеем послушать парочку топ-хитов, среди которых будет Daft Punk Get Lucky. Счастливчиками, кстати, станем и все мы, слушатели Европы Плюс. И все потому, что уже 19 октября. Внимание!
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
1: Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник, в 7 вечера. Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс.
2: Ломай меня, как ломит сигареты.
1: Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте hvl.ru. 12+.
11: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале года. Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигай зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
17: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Нетленка от Daft Punk, Фарлоу Уильямс и Нейла Роджерса, Get Lucky в завершении часа на Европе Плюс. Хит на все времена. В новой 60-минутке будет больше хитов и больше музыки групп Cat's Eye, Майли Сайрус, Шакира, Доминик Файк и многие-многие другие впереди. Продвигаемся.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 11:00.

0: Этот трек залетел в главные мировые чарты и покорил всю планету. Cat's Eye Animal. Что хочется передать красивым девчонкам из Girls Band? Да, помните, если вдруг какой-то трек у вас не залетит, вам будет грустно, захочется поддержки и крепкого мужского плеча рядом. Я готов. Да, готов его подставить. Надеюсь, я, кстати, первым записался в эту очередь. Ну ладно, больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется дип-хауса, то встречай проект Kima Sounds с темой Rise Low. Если жаждешь поп-фанка, то не пропусти лирика с историей аутентичной. Ну а если фанатеешь по синти-попу, то встречай DC Теодору с суперхитом Мелодрама. Вся эта муз-роскошь впереди на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Оставайся.
1: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Подпись. Количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
5: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасиан. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
6: Черный. Значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в аквамире. Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. «Аквамир». Черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дима Саундс и трек Rise Slow. Прямо сейчас Deep House послушали, теперь поговорим о поп-роке. Уже в следующий понедельник проект «Акустика» придет Ваня Дмитриенко. Напомню, этим летом он собрал «Лужники» и побил рекорд, став самым молодым артистом с солд-аутом на самой большой концертной площадке страны. 70 тысяч зрителей, на секундочку, было там, а сам музыкант попал в книгу рекордов России. Вот теперь мы послушаем его треки в уникальной акустической обработке здесь, на Европе Плюс. 19 октября в 19:00 по Москве слушай обязательно. Ну а если хочешь попасть на акустику в нашу студию и послушать Ваню Дмитриенко вживую, тогда заполняй заявку на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Tokyo Hotel, How to Love, а также Another 50 for Ultra Talk to You впереди. Дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градуса, выше 0. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 666 837.
5: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения. Без выходных и очередей. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sad Girls. Прямо сейчас Дэвид Гетта в этом году подтвердил статус лучшего диджея планеты по версии DJ Mag Top 100. Где-то чуть грустит Мартин Гаррикс, второй год подряд занимающий вторую строчку. Так что не Sad Girls, а Sad Гаррикс получается. Да, до конца этого часа будем слушать Def in the Dark, а также Alan Walker и Mick Dancing in Love здесь на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Но связано с гороскопом. Каждый раз, когда у нас в гороскопе есть фраза «боритесь с рутиной»,
3: то лучше сделать паузу.
2: Мы все время с Вэллом стараемся сделать паузу, потому что всегда смешно.
3: Да, да. Ну, меня кулебяка веселит. Расскажите.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
13: Это как?
12: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
13: Выгодно. Пошел оформлять.
12: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
14: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
15: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
16: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
17: Европа+.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: минутку к совету. Да, больше того, больше музыки ждет нас далее. See You Colors, Богдан Медведев, Джерри Свимс и многие-многие другие впереди. Полетели. Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредиту в Сберкарте. 120 дней без процентов. 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве полдень.

0: Прямо сейчас это Хьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин. Огромное количество артистов на одном треке. Вот думаю, если бы в авторах трека случайно указали бы и меня, никто бы подвох не заметил. Да, все равно до конца списка вряд ли кто-то дочитает. Да, но это все шутки, конечно же. А вот парни, между прочим, на 31-й строчке в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, но на этой неделе могут быть гораздо выше. Голосуй за своих любимчиков на сайте europaplus.ru и поднимай их по муз-лестнице наверх. Ну а результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Больше кинов и больше музыки ждет нас далее. Про хит-список вспомнили. Надо послушать лидера Дати. Take Me There уже через мгновение. Дождись.
1: Реклама. Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
3: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
5: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасьян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН. П-317-784-700-170-362.
6: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Приятно классный дипхаус трек, да еще и с философским подтекстом. Это Нептуника What If прямо сейчас. Ну а что если What If? Я предложу тебе далее послушать треки в других стилях и жанрах, а? По-моему, это отличная идея. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Шикарный дэнс-поп, а до это Fastboy Music Sounds на подходе. Прежде погрузимся в поп-фанк вместе с бандой DNC и насладимся вещицей Cake by the Ocean. А вот еще раньше не провести суперхит в стиле New Disco от Кунгс и Тед Киллоса Лондона. Galaxy уже через мгновение на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 22 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градуса выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении. Получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты обнимаешь меня. Это Fastboy прямо сейчас. Вот теперь понятно. Понятно, почему люди любят фан-зоны на концертах. Там все близко друг к другу. Да, получаются такие вот непроизвольные коллективные обнимашки. И впечатление от концерта только лучше. Да, ну, кстати, впечатления от грядущего акустического концерта на Европе Плюс тоже будут невероятные. Что я имею в виду, узнаешь через секунду. Я же расскажу о тех, кого послушаем до конца часа с нами. Naughty Boy, Sam Smith, La-La-La, а также дуэт Liu, Some People. Оставайся.
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
1: Ваня Дмитриенко. Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник в 7 вечера Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс.
2: Сломай меня, как ломит сигареты.
1: Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: ОККО представляет.
6: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
11: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется с условием программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
12: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня.
0: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
15: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер, УКРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Ваневского, 185-6+.
16: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
17: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Лав в завершении часа на Европе Плюс. Мы спешим в новую 60-минутку, чтобы взять от нее максимум. Больше, да, больше музыки, больше эмоций, больше других всевозможных приятностей. Полетели.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
5: Здравствуй, Юлия, и доброго дня всем. Для водного транспорта ввели единый порядок страхования, под шахтами начнет действовать новая схема движения, и переработки теряют статус признака хорошего сотрудника. Подробности далее. Морской и внутренний водный транспорт России включили в единый порядок обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Таким образом, россияне смогут в короткие сроки получить страховые выплаты за инциденты на воде, сообщил Минтранс России. Ожидается, что новые правила повысят предсказуемость и скорость страховых выплат для пассажиров, а также снизят административную нагрузку на перевозчиков за счет применения типовых форм. Из-за реконструкции на трассе М4 Дон на развязке между Новошахтинском и шахтами начнет действовать новая схема движения. Об этом сообщает «Автодор». Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом изменений схемы движения и руководствоваться установленными дорожными знаками. Напомню, на участке шла реконструкция моста, из-за чего движение транспорта на несколько месяцев меняли. Сегодня для футбольного клуба «Ростов» начнется второй круг группового этапа пути РПЛ «Фонбет» Кубка России. Ростовчане сыграют против ЦСКА на выезде в Москве. Старт матча в 20:45. Напомню, футбольный клуб «Ростов» занимает первую строчку в таблице «Д», набрав 9 очков. Кроме ЦСКА, его соперники «Локомотив» и «Акрон». Тольяттинский клуб уже обыграл московский и по итогу пенальти счет составил 3-1. «Акрон» набрал 7 очков, у ЦСКА 2, у «Локомотива» 3. Переработки теряют статус признака хорошего сотрудника. Россияне стали внимательнее относиться к личным границам на работе и цене постоянного напряжения. Сотрудники чаще задумываются, где заканчивается профессиональная ответственность и начинается хроническое истощение. А требования стрессоустойчивости и многозадачности в вакансиях могут воспринимать как предупреждение о плохих условиях труда. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Ростове сейчас плюс 23, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно и плюс 22. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
6: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
7: Сколько будет 1 плюс 1?
8: 2.
7: Ответ неверный. Повторяю, сколько будет 1 плюс 1?
8: Ну, 2 же.
7: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Европа Плюс.
2: Ростов-на-Дону онлайн. Европа Плюс.
4: Сегодня облака, если присутствуют в Ростове, то, конечно, они все равно какие-то летние, весенние, будем так говорить. Потому что осень, ну, пока что отступила, это прекрасно. Почти середина осени, на самом деле, 14 октября, день рождения Винни-Пуха. Отмечаем все вместе. Очень интереснейший день, середина недели, поэтому вместе давай его проведем. На ближайший час как минимум. Меня зовут Юлия Максимова. Предлагаю за это время узнать подробнее, как этот день лучше провести и с кем. Поэтому гороскоп не пропусти, и лучшие треки тоже. Их будет много. Ну, например, прозвучит в этом часе Fever Dream. Также появится Ваня Дмитриенко и Шок.
8: белым цветом.
4: Ну и не обойдется без нее Шакира и Boom Boy. Day-day. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
2: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Да ну, онлайн.
1: Переживаю за твой вечер, поэтому готова тебе рассказать, чем лучше заняться. Во-первых, конечно, включить Европу Плюс, а лучше не выключать и ровно в 7 встречать Rush. Но сегодня они не просто втроем, а вчетвером. Антон, Саша, Артур, а еще в гости приходят всегда по средам. У нас психолог Оксана Козырева. По теме шоу будет давать свое авторское такое профессиональное мнение. Сегодня тема звучит так. Проблема, которую я создал себе сам. А таких всегда немало. Поэтому принимай участие, делись своими. Ну и, кстати, свою тему можешь тоже предложить на сайте europaplus.ru в разделе «Rush». Не пропусти, с 7 до 9 вечера уже сегодня. А пока Мадонна, обещанная Шакира и Тейлор Свифт, лови.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Не мистика, а волшебство какое-то. У рыб сегодня звезды говорят, что личная жизнь наладится просто вмиг. Поэтому не пропусти момент и не пропусти гороскоп. Он тоже будет вскоре. Но прежде послушаем прекрасный, я считаю, дуэт. It's Wonder and Let Me Forget You. И, конечно же, два Дмитриенко, обещанный шелк, появится здесь, на Европе+. Плюс.
1: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивный футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Богучарские сети.

0: конечно.
1: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
3: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Да ну онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, откровенность поможет вам решить любые вопросы в вашу пользу. Тельцы, сегодня точно стоит поставить свои интересы на первое место. Близнецы, удачный день для решения бюрократических задач. Раки, перед вами открыты многие пути. Вам просто надо выбрать хотя бы один. Либо вам кто-то пойдет навстречу или предложит скидку. Девы, эмоциональный подъем будет сопровождаться вам с вами с самого утра. Весы, сидеть и ждать у моря погоды. Ну, сегодня абсолютно бесполезно, поэтому действуйте. Скорпионы, получится вынести массу важных уроков на будущее. Стрельцы, можно посоветовать вам лишь одно – меньше себя накручивать. Козероги, какая-то запутанная ситуация станет такой же ясной, как день. Водолеи, вам захочется пренебречь своими обязанностями, но не поддавайтесь таким порывам. И рыбы, ваша личная жизнь сегодня очень вас обрадует.

0: Вот уже почти более как середина часа, и много треков, которые оставили особый след душе, поэтому хочется, конечно, их тоже отметить для себя. Для этого есть Еврохит ТОП-40. Тебе намек, что нужно отправляться на europaplus.ru, но обязательно голосовать за любимый трек. Можно не один, и уже послезавтра. Это пятница, Алекс Ману расскажет, какие итоги всему этому были. Ну и надеюсь, что твой трек поднимется выше и выше, будет номер один. А пока у нас погода прекрасная в Ростове, она номер один, но подробности сейчас.
1: Прогноз погоды.
0: В Ростове малооблачно и 24 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет облачно, днем плюс 22. Ветер будет восточный до 7 метров в секунду, но зато никаких осадков.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроме 325 612 656 837.
6: Запомните этот звук. Это вы заходите в вашу новую квартиру. Это будет первый смех, который наполнит ваш дом. А это ваше обычное утро. А это вечер, когда вам никуда не нужно спешить. Жилой микрорайон «Донские легенды». Место, где рождаются теплые моменты каждый день. Совсем скоро старт продаж нового корпуса.
4: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
10: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ру онлайн.
1: Не хочу отметить, что многие уже знают, но все-таки нужно приложить максимум усилий, потому что у нас начинается лавтур от Европа Плюс, и уже некоторые, конечно, настроились кое-когда, а в частности, конечно же, в ноябре уже посетить концерт Шакиры, кстати, у Лики Пирамидкизы, поэтому состоится там впечатляющее шоу. Это, конечно, мировое турне Шакиры, оно будет там, и ты тоже можешь оказаться. И у нас все включено, поэтому нужно обязательно принять участие, для этого заполнить анкету на Европа Плюс. И, кстати, еще отмечу, что вместе с победителями на концерт отправятся еще ведущие утреннего шоу «Бригады у Вики». И, конечно же, еще и вечернее шоу «Rush» Артур все-таки должны побывать. Ну а ты, конечно, должен слушать очень-очень внимательно «Бригаду», потому что там будет уже вскоре понятно. 10 путевок от Европы Плюс могут быть твоим. Заходи в europaplus.ru, заполняй анкету и жди звонок. А пока дождались «Smith Means the Dark» и прямо сейчас «Imagine Dragons» здесь, на Европе Плюс.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Напевы очень знакомы для тех, кто собирается вообще-то не останавливаться и двигаться к выходным, а все-таки среда, середина недели располагает отдыхом. Пусть так и будет, тем более, что впереди тебя ждет заключение часа, ту-ту-ту-рум и бэт. Появятся они здесь, на Европе Плюс, затем Алекс Манулов, ну а я вернусь завтра, с тобой была Юлия Максимова, и по традиции желаю побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
13: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
16: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
12: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. АО «Тандер», УКРН 10-22-315-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 186+.
17: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
18: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
19: «Антенна Телесемь» – журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. «Антенна Телесемь». Отдыхайте с нами. 12+.
20: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Примадонна, понятное дело, так и называется этот хит, этот трек, группа Two Colors на Европе Плюс. Привет, привет всем, кто с нами. Меня зовут Алекс Мануилов. В Москве, не знаю, как у вас, а в Москве у нас затяжной осенний дождик вот с самого утра. Вариант один, компенсировать ненастную погоду, конечно же, только яркими хитами. Впереди у нас Another, Jay-Z, Linkin Park и никогда не унывающая Шакира уже скоро.
1: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да. В Альбион реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа

Европа Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

0: плюс Мизмал Hello, а через несколько минут с нами уже BTS, именно им мы скажем Hello, BTS, покой которым участникам этой группы только снится, мировой тур, понимаешь, дело серьезное, не расслабишься. Но надо сказать, что для любого артиста это настоящее испытание на прочность, постоянные переезды, перелеты, передвижения, интервью, разные люди, разная кухня в том числе, но судя по интервью, BTS пока не жалуются и справляются со всеми этими перипетиями гастрольной жизни блестяще. Ну а у нас на Европе Плюс впереди Swim, но сначала...
1: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Мечтаете об идеальной ванной комнате? Ждем вас в магазине «Аквамир» в ТЦ «Сиверс». У нас огромный выбор смесителей, душевых ограждений, керамогранита и стильной мебели для ванной. Вдохновляйтесь в наших шоурумах. Оцените эксклюзивные коллаборации с топовыми дизайнерами по плитке и увидите, как ваша ванная будет смотреться дома. Ждем вас в торговом центре «Сиверс». Проспект Сиверса, 23.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
6: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону Artex Group. Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Plus. I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: группа «Индия». 14:48 в Москве. И у нас уже совсем скоро Naked Portugal The Man, Риана. Но сначала о той, чье имя в ближайшие дни на Европе Плюс будет звучать особенно часто. Повод есть.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
5: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50 при акции комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
15: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
16: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
17: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
18: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
19: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озон». Товары за рубль. «Озон». Количество звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.

0: эфире Рианы. Ну а начало часа следующего Тейм Импала. В скобочках ставим Кевин Паркер. К Тейм Импала и вместе с Дженни. Впереди Дракула.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе кредитной карты «Карта 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличного дня, в Москве 15.

0: Неделя уже в нашем чарте в Еврохит ТОП 40, и сейчас 15 место. Ну а в пятницу итоги этой недели у Дива, конечно же, есть отличные шансы быть уже в горячей десятке чарта Европы Плюс.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
6: Будешь раса Маша.
4: Приключения, как Иван в сказку попал.
7: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
4: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
1: Больше хитов.
8: Больше музыки.
9: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Монтана, Дэвид Гетта и Эйда Мартин на Европе плюс Шайн. Ну а номер один сейчас у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 уже на подходе. И на самой вершине, напомню, именно Дати и именно Take Me There. Скоро услышим.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранье 325 519 600 156 837.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов! Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов!
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дипломы, это Cat's Eye на Европе Плюс. Дальше небольшой урок английского будет у нас. Кстати, изначально первая буква в названии, что логично, должна была быть не K, а C. Но потом участницы настояли, что лучше все-таки K, чем C. Так, ну, типа, более стильно, что ли. Ну что ж, в этом, в принципе, что-то есть. 15.50 в Москве. И всем-всем-всем отличного дня с Европой Плюс под лучшие хиты.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Но связано с гороскопом. Каждый раз, когда у нас в гороскопе есть фраза «боритесь с рутиной»,
3: то лучше сделать паузу.
2: Мы все время с Вэллом стараемся сделать паузу, потому что всегда смешно.
3: Да, да. Ну, меня кулебяка веселит. Расскажите.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салон МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: ОККО представляет.
12: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в ОККО.
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
16: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
17: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
18: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
19: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
20: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леванинского, 185-6+.
21: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
22: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
23: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: europaplus.ru.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа.

0: Called Us on April, плюс Маклмор и Райан Льюис. А Маклмор, который до музыкальной карьеры своей чем только не занимался. И рисованием, и стендапом, и даже балетом, о как. Но нашел свое призвание только в музыке. Это прекрасно. Can't Hold Us в конце этого часа, а мы идем дальше.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Москве 16:00.

0: Всем привет, отличного осеннего. Меня зовут Алекс Мануилов, но на подходе уже Алекс Уоррен, который в 6 лет получил свою первую гитару. В подарок слушал тогда Алекс Coldplay, Linkin Park, а в 13 лет уже сочинил свою первую песню, между прочим. А вот интересно, какая уже по счету у него та, которую мы услышим через пару минут. А впереди на Европе Плюс Viva Dream.
1: Дарим баннер. Баннер даром.
2: Баннер даром? Дарят баннер?
1: Да. В Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
3: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+. Богучарские сети.

0: конечно.
1: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
2: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Нины плюс Богдан Медведи. Ну, дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Tones and I, Jonas Blue. Будут Мадонна и Мартин Гаррикс, которые однозначно сработались блестяще и результативно. Ведь Bizarre стал большим, огромным просто мировым хитом. И это факт.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Черный. Значит, стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в «Аквамире». Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. «Аквамир». Черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
7: А что, если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
8: Звучит интересно, это как?
7: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%, это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке, без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес «Донские легенды». ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика, подробные условия на сайте donskiylegendy.ru. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа плюс. Just when you think you've finally met.

0: часа на Европе Плюс, 16:50 в Москве. Всем отличного вечера под крутейшие хиты. Ну и, конечно, не упусти, ни в коем случае не упусти свой шанс поехать на концерт самой Шакиры.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
9: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
0: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Гаррикс на Европе Плюс, образца 2014 года. Кстати, в этом году он, разумеется, взлетел на первое место нашего чарта Еврохит ТОП 40 Animals. А в начале часа следующего Лок и Халид мы ждем Dive Into Me.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Номер один в России.
4: В Ростове-на-Дону 17 часов.
5: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Минцифры попросил операторов связи отложить ограничения на немаркированные звонки банков. Таксистам запретят работать на вокзалах и в аэропортах Ростовской области, и россияне с недоверием относятся к искусственному интеллекту. Об этом прямо сейчас. Закон о маркировке звонков от компаний и ИП вступил в силу больше года назад, с 1 сентября 2025 года. Подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи. Оставшаяся часть банков, в том числе системно значимых, находится на стадии обсуждения и подписания таких договоров. Ранее операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября текущего года до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. В Ростовской области могут запретить работу такси на территориях железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов. Соответствующий законопроект разработало правительство региона. Как сказано в пояснении к документу, сейчас на вокзалах региона многие таксисты работают нелегально. По мнению разработчиков закона, это создает неравную конкуренцию между участниками и службами заказа такси. Отмечается, что таксиста можно будет работать на специально оборудованных для этого местах. В Ростовской области определен адресный перечень автозаправочных станций, на которых разрешен отпуск топлива в канистры и другие сертифицированные емкости. Об этом на заседании Заксобрания сообщил зам председателя комитета по строительству Борис Вальтер. Это необходимо для заправки топлива в малые емкости для работы генераторов, бензопил и других средств малой механизации. Почти 80% пользователей в России так или иначе применяют искусственный интеллект-сервисы, но доверяют технологии только 22%. Такие данные приводят аргументы недели. Особенно осторожно участники опросов относятся к важным решениям. 46% не готовы поручить нейросетям вопросы безопасности в путешествии, 41% планирования расходов. Молодежь настроена благосклоннее. Среди опрошенных от 14 до 24 лет доверяют ИИ около трети. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 83 рубля 87 копеек, единая европейская валюта 93 рубля 77 копеек. Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Далее на Европе плюс Алекс Мануилов.
6: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
7: Сколько будет 1 плюс 1?
8: 2.
7: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
8: Ну, 2 же.
7: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Water Infant на Европе плюс Нептуника. Третье место Еврохитов 40. И большие шансы, огромнейшие шансы стать номером один по итогам этой недели. Ну, к чему я все это? Это к тому, что не забываем поддерживать любимые хиты, любимых артистов, любимые треки на europaplus.ru. И это можно сделать в любое время дня и ночи.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный». Ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
6: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
7: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
8: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
9: Эконом свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
12: Только из-за тебя я до сих пор живу. Если это можно назвать жизнью.
11: Фэнтези, сумерки, сага, новолуние.
13: Джейк, беги!
11: Возрастные ограничения 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Для тех, кто с трудом просыпается в выходные, мы устроим крутой уикенд.
15: Мощные музыкальные новинки, самые зрелищные фильмы и сериалы и бодрая доза хитов.
14: Не проспи. Выходные с 7 до 10. Это будет крутой уикенд.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
18: Европа+.

0: Ну а 21 Pilots у нас уже совсем скоро, но сначала в вашей истории, причем истории The Best.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня саундчеки вы, конечно, не осуждаете, но...
3: Давай, слушайте.
2: Но вот начнем с этого.
4: Доброе утро, бригада У. Я, конечно, не осуждаю. Смех легкий, такой заразительный. Просто красавчик. Поднимает настроение.
2: Ну да, это наша задумка изначальная. Смех легкий воспринимается так, только когда микрофон выключен. У него лично. Издалека это вообще приятно. А мы в студии, знаете, что испытываем? Мы-то рядом.
3: Страх и ужас.
2: Да, дальше.
5: Осуждаю тех, кто после мытья рук бумажное полотенце выбрасывает мимо ведра.
3: А как так можно?
2: Не понимаю, никогда не сталкивался.
3: Согласна, нехорошо.
2: Дальше.
6: Я, конечно, не осуждаю, но зачем женщины с длинными волосами стригутся под мальчиков или хотя бы делают каре? Вот у меня не очень длинные волосы, я их пытаюсь всю жизнь отрастить, и у меня это не получается. А вы, имея такую красоту от природы, от нее отказываетесь. Не понимаю, зачем. Лучше отдайте ее мне тогда.
3: Ну, то попроси, кстати, если волосы срезать, не жалко.
2: Таким образом?
3: Ну, можно спросить, да.
2: Вот вам кукла Вуду, пожалуйста, передавайте мне.
7: Привет, любимая бригада У. Я, конечно, не осуждаю, но зачем разговаривать в общественном месте по громкой связи? Для меня это до сих пор загадка.
2: Есть одно исключение, только если вы скандалите с кем-то. Ну, чтобы остальным было интересно. И обязательно, чтобы у вас был такой же маршрут, как у меня. Ну, чтобы и до конца дослушаться.
3: А мне нравятся видеозвонки. Это вообще чудесно.
2: Да.
8: Доброе утро, Европа Плюс. А у нас на работе микроволновку ставит кто-то на разогрев 60-70 минут. И вот когда ставишь, не замечаешь время, по привычке нажимаешь старт и уходишь там то с делами разобраться, то с коллегами поболтать приходишь, а у тебя там уже все испарилось. Вот кто так делает? Вот зачем?
3: Она все сжимается же там.
2: Да, но с другой стороны, меньше калорий. Сушка! Ну и еще одна.
9: Доброе утро, Европа Плюс. Я, конечно, не осуждаю, но родители, чьи дети ходят в садик с кашлем, насморком. А когда смотришь и спрашиваешь у родителей, а зачем вы привели больного ребенка, они говорят, а это у нас остаточное. Уже все прошло.
2: У нас все прошло, и у вас пройдет.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Плюс.

0: Мадонна, этим все сказано, да, просто и понятно, это Two Colors. Всем привет и отличного вечера с Европы Плюс, меня зовут Алексей Мануилов, но они уже скоро, впереди Анотер, Иманбек, Уорнер и Лорин, и тот самый хит, хит Let Me Forget You, который, ну, что ли, увлекает и цепляет с первых же секунд. Убедимся в этом еще раз буквально через несколько минут на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
5: А у нас большой матрас. А у вас?
6: А у нас большой комод. Вот.
7: А у нас кровать и кресло. Кухня, гардероб совместно. Стол и стулья. Два дивана. Пуф, софа. Все и идеально.
8: Как мы рады!
9: Как я рад!
10: А помог нам Мебельград!
1: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете, машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Богучарские семечки.

0: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения, без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс Уорренер и Лорин. А совсем скоро сначала Токио Хотел нас порадует, а затем Бритни Спирс своего золотого, бриллиантового, не знаю, платинового периода рассвета в шоу-бизнесе, ну, скажем так, впереди на Европе Плюс Токсик.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Раш.
3: Включи свой.
4: Сяугань.
5: Большое сердце, маленькая печень.
6: Сяугань, да, вот Антон сказал, малая печень.
4: Малая печень.
6: Так не обращается.
4: А это что за созвездие? Это созвездие малой печени. На люди в отрезвении.
5: Я думаю, кстати, есть такой где-нибудь населенный пункт у нас. Малая печень.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрф-банке.
10: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
16: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
17: Антенна Телесей. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
18: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
20: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
21: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
22: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
23: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
24: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
25: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
26: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
27: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
28: Да ладно?
27: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
28: Хорошая история.
27: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
29: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
1: Европаплюс.ру.
30: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс та, чье имя частенько мелькает в новостях шоу-бизнеса. Жаль только не по поводу новых релизов. На Европе Плюс Бритни Спирс, Токсик. Ну да, давайте оставим Токсик в этом часе, а сами дружненько уйдем в следующий.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Ростове-на-Дону 18 часов.
4: Европа Плюс.
5: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Владимир Путин призвал быстрее реагировать на кибератаки. В Ростове пройдет день древонасаждения, и спрос на чаи с эффектом вырос почти вдвое. Об этом прямо сейчас. Владимир Путин провел совещание по вопросам информационной безопасности. Президент заявил, что киберугрозы выходят на новый уровень и требуют усиления защиты ключевых систем. По его словам, необходимо совершенствовать оценку рисков и быстрее реагировать на атаки. Отдельное внимание Путин призвал уделить взаимодействию правоохранительных органов, операторов связи, банков и интернет-компаний. На совещании также обсуждалась готовность основных отраслей экономики к новым угрозам. Строительная готовность участка федеральной трассы М4 Дон с 933 по 1024 километра в Ростовской области достигла 60%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Реконструкция 91 километра дороги, которую планируют завершить к середине следующего года, с расширением до 6 полос, идет по графику. В предстоящую субботу в Ростове состоится осенний день древонасаждения. В городе подготовлено 11 площадок, на которых планируется высадить около 7 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Напомним, в городе кардинально изменился подход к озеленению. Теперь акцент делают на восстановлении, обновлении и увеличении зеленого фонда. Для этого власти начали сотрудничать с ботаническим садом ЮФУ. Россияне потратили свыше 2 миллиардов рублей на напитки, которые продаются как средство для сна, похудения и поддержки иммунитета. Об этом пишут «Ведомости». С января по октябрь купили более 5,5 миллионов упаковок. Спрос на функциональные чаи и травяные сборы вырос за год на 84%. Быстрее всего увеличивались продажи успокаивающих чаев и сборов для сна на 140%. Самую большую долю покупок занимают чаи для похудения. В конце выпуска курс валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 83 рубля 87 копеек. Единая европейская валюта 93 рубля 77 копеек. Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
6: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
7: Сколько будет 1 плюс 1?
8: 2.
7: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
8: Ну, 2 же.
7: Ответ неверный. Правильный ответ знают в «Центре репродукции человека» и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. «Центр репродукции человека» и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: this. Let's go.
1: Но Москва сегодня, конечно, раздает. Дождит сегодня целый день, поэтому если ты сейчас уже разобрался с работой и двигаешь в сторону дома, будь, пожалуйста, аккуратен. Многие вот в такие дни дождливые за рулем переходят в режим «еду, ничего не вижу, не мешайте, не трогайте». Поэтому будьте аккуратны. Здрасте, это Фомин. Сегодня плавали, знаем, о чем говорим. Ну, а также знаю, что в ближайшие минуты тебя ждет, кроме Майли Сайрус, которая прямо сейчас здесь на Европе Плюс, еще много классной музыки, в том числе и мной любимый летний трек нашего эфира. Это Карлита и Софи Такер, «Манхэттен». Раньше музыка другая, под стать сегодняшней погоде. Это «Дати» и «Тейк
2: Зэт». Если вам захочется, «Озон Фрэш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1.
3: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком».
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
7: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста. Живи свободнее. Без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Богучарские семечки

0: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вот только такую музыку и никакой другой. Карлита, Софи Такер и Манхэттен прямо сейчас здесь на Европе Плюс. В столице уже 18.34. И, кстати говоря, лето. Лето можно продлить. А как? Очень легко и просто. Лайв-тур Европа Плюс. Если ты помнишь, мы отправляли своих слушателей и на Эминема, и на Пегги Гу, и на Адель, и на Манескин. Ребята тоже там бывали. Pink тоже была. 30 Seconds to Mars. Dua Lipa. Coldplay. Мартин Гаррикс. Терри Свимс. Эд Ширан. Бьонсе, Сабрина Карпентер, Maroon 5, Леди Гага. Ну а теперь у нас Шакира. Шакира, которая даст грандиозное шоу у пирамид Гизы, и поедут туда 10 победителей. Ну а что нужно для этого? В принципе, ничего особенного. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru. Напиши, почему именно тебя мы должны взять с собой, почему именно ты должен поехать в это путешествие. Ну и жди звонка от бригады. Будет круто. Лайв-тур на Европе Плюс, Шакира. Это невероятно.

0: больше.
1: Первый взнос для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Запомните этот звук. Это вы заходите в вашу новую квартиру. Это будет первый смех, который наполнит ваш дом. А это ваше обычное утро. А это вечер, когда вам никуда не нужно спешить. Жилой микрорайон «Донские легенды». Место, где рождаются теплые моменты каждый день. Совсем скоро старт продаж нового корпуса.
3: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 656 837.
6: Готовитесь к самому главному чуду в жилом комплексе. «Пульс» – особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк.РФ» в разделе «Ипотека».
8: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Мы еще не знакомы. Нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
10: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. «Артика Асти», «Дискотека Авария», «Винтаж», «Моя Мишель», «Джонни», «Мари Краймбрери», «Зиверт». И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Бой и Music Sounds на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице уже 18:49. Привет всем, кто отработал сегодня в среду и готов провести классный вечер. Сделаем это вместе, потому что на очереди вечернее шоу «Rush», Антон Камолов, Артур и Саша с интересной темой. И, кстати говоря, сегодня в гостях еще будет и штатный психолог Оксана Козырева. Поговорим мы сегодня вот о чем. Проблема, которую я создал сам себе. Ой, ну это можно вообще, мне кажется, каждый день я могу накидывать таких вещей. А после хвалиться, как я все это решаю героически. Ладно, в общем, сегодня все обсудим с 19 до 21 здесь на Европе Плюс. Не пропусти «Rush».
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
11: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам, я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
16: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
17: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
18: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
19: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
20: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
23: Да ладно?
22: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
23: Хорошая история.
22: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
24: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
25: По
0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, салют, столица 19:00. Европа плюс. На Европе плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. Безработица в России сохраняется на рекордно низком уровне. В Миноборнауке объяснили цель запрета возвращения в ВУЗ после отчисления. И россияне стали реже рассматривать возможность открытия своего дела. Подробности далее. Александр Новак сообщил о переговорах США по контрактам на дизель. Москва и Вашингтон ведут переговоры о заключении контрактов в рамках достигнутой сделки. 9 октября после телефонного разговора с Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп объявил о договоренности по поставкам российского дизеля. По его словам, Россия должна направить более 300 тысяч тонн топлива немедленно, еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион тонн после этого. Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты, отметив, что это положительно отразится на глобальной экономике. Безработица в России сохраняется на уровне 2,2%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, показатель держится на рекордно низких отметках. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года 2,1%. С тех пор значение колебалось в диапазоне от 2,1 до 2,2. Столь низкий уровень безработицы означает, что рынок труда фактически находится в состоянии полной занятости, а у работодателей сохраняется острый дефицит кадров. Миноборнауки объяснили цель запрета возвращения в ВУЗ после отчисления. Норма позволит ВУЗу отказывать в течение 5 лет в повторном приеме студентам, отчисленным за дисциплинарные нарушения. Решение ВУЗ будет принимать самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств. На отчисление по собственному желанию или из академической неуспеваемости новые правила не распространяются. Норма также не ограничивает студентов в поступлении в другие ВУЗы. В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта следующего года. Россияне стали реже рассматривать возможности открытия своего дела. Доля таких россиян выросла на 6 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, достигнув 40%. Несмотря на рост числа сторонников найма, большинство участников исследований, 51%, заявили о желании открыть свое дело. Еще 9% затруднились с ответом. При этом готовность к предпринимательству распределилась неравномерно. Россияне старше 45 отказываются от идеи бизнеса в 52% случаев, тогда как среди молодежи этот показатель составляет от 35 до 41%. И главного тренера футбольного клуба «Барселона» закрыли на ключ на стадионе футбольного клуба «Галатасарай». Об этом сообщили журналисты в социальных сетях. «Барселона» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов обыграла «Галатасарай» со счетом 4-1, а главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик опоздал на послематчевую пресс-конференцию, поскольку оказался за запертой дверью, которую кто-то из сотрудников стадиона закрыл на ключ. При этом кто это сделал, неизвестно, а дубликат ключа искали довольно долго. Как итог, триумф обернулся для тренера незапланированным тайм-аутом. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем в ближайшие два часа. Вместе пройдем. Саш, привет. Ты как, готова? Артур, привет.
2: Мы готовы. Всем привет. Привет, ребята.
1: Салют, добрый вечер. Слушайте, интересные новости, да? Вчера, значит, Галатасарай играл с Барселоной у себя дома. Батраков забил свой дебютный гол за Галатасарай. И сразу ворота Барселоны. И Флика запер. Ну, я думаю, что это Алексей. Кто еще это мог быть?
3: Скорее всего, он еще и хранитель ключей.
1: Да.
2: Леш, ты там... Кто-то же потом открыл, то есть это же должно было вскрыть.
3: Какой-нибудь Емаль.
2: У кого был ключ?
1: Но я предполагаю, если в конце матча, обычно тренеры идут на послематчевую конференцию. Хватились тренеры? Нет. Где Ханси? Говорят они. А он такой...
2: Запасным ключом.
1: Бу-бу-бу-бу-бу.
3: В своем каталонском там что-то.
1: Бу-бу-бу-бу-бу. Он немец.
3: А матерился на каталонском.
1: Так, переходим к теме нашего эфира. Очень перекликается вот с этой историей с Ханси Фликом, которого заперли в раздевалке. Проблема, которую я создал себе сам. Вот такая вот у нас сегодня тема. Ведь Барселона выиграла, тренер к этому приложил руку непосредственно. Его за это заперли. То есть как бы он сам себе создал проблему. Вот, пожалуйста, посиди заперт. Будем вспоминать, друзья, о себе. Вы про себя, мы про себя. Саш, начнем с тебя, как обычно. Расскажи.
2: Ну, не сказать, что проблема, но в моменте ощущалась как некоторая загвоздка. Недавно загвоздка. Я с вами поспорила, знаете, что я буду ходить на бокс неделю. И вот на день пятый это ощутилось для меня как проблема. Возник вопрос, а зачем вообще все это? Чего ради? И наиболее острая проблематичность данного спора была в субботу, потому что мы с подружкой поехали за город, и я ее очень сильно торопила, чтобы успеть на тренировку. Она мне предлагала, ну, как-то...
1: Пропустить,
2: ну,
1: обмануть.
2: Да,
1: а Саша должна была чекиниться все 7 дней подряд.
2: Да. И вот на день 6 как-то уже я подумала...
1: Тяжело.
2: Да, проблемка некоторая. Но сама ведь поспорила.
1: Но приз,
2: поэтому...
1: который ты выиграла благодаря этому спору...
2: Он был прекрасен,
1: спору,
2: да. Два щелбана.
3: Оставили бы интригу, Саша, ты сразу рассекретила все.
2: Да, вот именно. И поэтому приз еще такой. Я подумала, ну, если бы там на что-то ценное, ну, ладно.
1: Да, а Костя с шишками ходит.
3: С двумя параллельными.
1: У тебя какие проблемки?
3: А я понял, что главное правило вообще дома — не трогай то, что работает. Вот так вот. Потому что однажды я решил поменять душевую лейку. Думаю, ну, что-то надо по-другому, там еще фильтр какой-то поставить. И полдня просто морочился с тем, что там что-то не подходит, резьба какая-то. Потом она сорвалась. Потом отключили воду в какой-то момент. В общем, я вот просто застрял. Вместо того, чтобы быстро, за 2 минуты, как я предполагал, сделать это, да, забил себе день ненужными делами. Ради чего, спрашивается?
1: Но когда ты закончил, ты же почувствовал себя настоящим мужиком.
3: Ну да.
2: А ты починил-то по итогу?
3: Ну как, она не была сломана. Просто захотел что-то другого. Захотелся изоленты.
2: Мне кажется, это что-то психологическое. Вот у Оксаны надо спросить. Когда человек, может быть, сам создает себе проблемы, потому что...
3: Ну когда тебе скучно, видимо, ты думаешь, так, что-то надо разбавить жизнь. А что касается детей, кстати, как родители часто создают себе проблемы, когда покупают какие-то очень громкие игрушки, мне кажется. Когда думают, вот, классная дудка, держи.
1: Вузела.
3: Да, и следующая неделя, пока ты не отберешь, или она не сломается, почему-то, интересно, нечаянно как-то сломалась.
1: И нужна именно такая же, не менее громкая тогда.
3: Да.
1: Лучше, если он про нее забудет. Друзья, расскажите о проблемах, которые вы себе самостоятельно создали вообще на пустом месте. Ну, скучно было. Или еще что-то. Или надо было себя чем-то занять. И превратилось все это в проблемки. Расскажите про себя, звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое, закидывайте все дело туда, куда вам удобнее, где вам привычнее. Можно, например, это сделать в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: обсуждаем сегодня тему «Проблема», которую я создал себе сам. Сообщение от нашей слушательницы Анастасии. Она пишет: «Я сказала мужу, что мечтаю пробежать марафон». Ну, это прям вызов. «И начала бегать по вечерам. Он купил мне самые дорогие беговые кроссовки. Вау. Спрашивает, сколько будет стоить тренер. А я как бы уже не очень мечтаю».
1: Не, ну хорошо, мне кажется, это мотивация. Раз уже все куплено, то может быть и попробовать.
0: Ну, в красивых кроссовках, представляете, да. Настя, вы 42 километра.
2: Утром. Ну, ты же тренируешься для того, чтобы пробежать марафон.
0: Да, да.
1: Можно полумарафончик какой-нибудь взять.
0: В одном кроссовке тогда.
2: Марафон на полу просто.
0: Да.
2: Я полежу просто пока, научусь дышать правильно.
0: Если тогда уж поло марафон, как надеваешь рубашку поло и как бы и долго переодеваешь.
2: Либо на Фольксвагене поло ты приезжаешь 42 километра.
0: Тоже, да.
2: Да, это поломарафон. Выходы есть, Анастасия, не переживайте.
1: Такое сообщение. «Я решил, что мне нужна собака, и теперь я не могу спать до 6 утра, потому что ей нужно гулять. Она милая, но создал проблему себе сам».
0: А что это за собака до 6 утра гуляет? Ночная
1: нет,
0: какая-то порода?
1: Не могу спать до 6 утра, потому что... нет, в 6, наверное, надо встать. В этом суть.
0: Типа в 6 уже собака будет, и говорит хозяин, да, не пописывать надо. Я бы поела, говорит
1: ранняя
0: собака.
1: Пташка.
0: Да, телефон-звонок у нас.
2: Ну, кстати, тема животных, да, продолжим. Даша, Александр дозвонилась, расскажет свою историю. Саша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте.
3: Мы отдыхали с семьей 2 года назад на море и увидели, что ходят, фотографируются с животными. Ну, мы с сыном завели разговор о том, что какой бы животное он бы хотел.
0: Угу.
3: Он говорит: «Хочу хорька». Я говорю: «Да поехали и купим». И мы поехали.
2: Настроение, да? Отпускное-то. Да поехали. Давай хорька, да.
3: Купили хорька. Пришлось нам купить переноску, поскольку мы из другого города ехали на машине. Мы привезли его домой. Теперь это счастье живет с нами.
0: Как зовут?
3: Оно везде растущее. Ну, изначально его звали Арчи, а теперь он Харя.
2: Харя. Харя. Отъел Харя.
3: А если плохо себя ведет, то с буквой Е.
2: Харе.
0: Нет? Да, все, да, понятно, да. Именно так, Артур. Да, спасибо за выручку. Александра, почему вы решили столь стремительно и безотлагательно завести? Могли же вернуться домой спокойно, купить местного хорька. Зачем вам нужен был южный хорек?
3: Потому что здесь и сейчас, пока решили, и пока мужа уговорили, нужно было ловить момент. Чуть позже все могло пойти не по плану.
2: Там вино выветривается уже.

0: Харьков. Харьков. Кот.
1: А вы часто ездите в отпуск, да, судя по всему?
0: Мы любим отдыхать, да.
1: Да, Александр, спасибо за звонок. Ну, вот, а я предполагаю, что уже были на тот момент рыбки, собак, кот.
2: И потом, чего-то кстати, не хватало.
1: Как-то. Давайте разговор зашел. На какое животное ты еще хочешь? Да. Ничего себе.
3: А на какую букву у нас животного пока нет?
1: Х. Мы дошли до Х. Да. А, расскажите, друзья, про себя. А, какие проблемы вы создали себе самостоятельно? Как потом это все разруливали? Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей про создание проблем самому себе своими руками. А Кирилл пишет: я постоянно откладывал подготовку к экзаменам, потому что мне казалось, что в последний момент я соображаю гораздо лучше. Мне кажется, очень многие студенты такие.
1: Есть
0: такие. Я очень быстрый. У меня быстрый мозг, очень пластичный. Обычно, пишет Кирилл, так и получалось. Поэтому я окончательно уверовал в свою гениальную систему. Но однажды два сложных экзамена поставили на соседние дни, и моя привычная тактика превратилась в катастрофу. Я не виню преподавателей, великодушно рассказывает нам Кирилл. Я не виню преподавателей или расписания. Это я сам месяцами делал вид, что у меня бесконечно много времени.
2: Ну, хотя бы вы это поняли.
1: Да. Но мне кажется, легко потом на эти же грабли наступить и также отложить.
0: Кирилл, напишите, в следующую сессию вы придерживались старой тактики или поменяли как-то вот ее? Друзья, а вы расскажите, пожалуйста, про себя.

0: о проблемах, которые вы себе самостоятельно создали совершенно на пустом месте, в какой бы то ни было области. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
5: «Артекс Групп». Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это более 2,5 миллиона друзей.
8: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
0: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.
13: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
14: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: наши слушатели сами своими руками создали себе проблемы. Так, Татьяна пишет, видимо, с иронией. Я для начала вышла замуж, а потом еще трех сыновей родила. Жизнь стала значительно более занятой.
1: Ну и веселой, как бы.
0: Безусловно, веселье.
1: Есть некий плюс в этом всем. Елена пишет, я отдала в долг другу, которого знаю с 16 лет. Сейчас нам по 50, а он не отдает. Причем пишет всякие дурацкие отписки. Знаю друг друга с 16, но, возможно, вот недавно.
0: А я, представляете, если 35 лет не отдает долг, и 35 лет хватает фантазии, каждый раз какую-то новую отговорку придумывать. А у этого человека хватает настойчивости, говорит, ну что, как деньги, когда?
2: Где мои 3,50?
1: Они же по проценты еще, наверное, увеличиваются.
0: К сожалению, редко дают под проценты.
2: Да.
0: И удивительно, если там уже большой срок прошел, то тебе, мне кажется, выгоднее отдать, потому что та сумма, которая была взята в долг, сейчас это уже, ну как бы, несерьезно. Телефонный звонок у нас.
2: Татьяна дозвонилась. Таня расскажет про проблему, которую сама себе придумала. Таня, добрый вечер.
0: Здрасте, Татьяна.
3: Добрый вечер, ребят. Добрый вечер. Вот проблема прям в тему. Своими руками, при том же дважды на грабли, я наступаю. Я заведую родительским комитетом. Мало того, что я заведовала им в садике у старшей дочери, перешла это все в школу. И вроде казалось бы, ну вот они грабли. И муж говорит, ну я у тебя ж хватит мозгов. Можешь с видом туда не лезть. Ну где я? Конечно, я там. Но не могу я пройти мимо. И каждый раз проблема включить фантазию, потому что либо это подарки на Новый год, либо это поздравления воспитателей. И третья проблема сверху. Каждый раз муж мне говорит, нафига ты туда полезла?
1: Ну, может, вам это нравится? Вас драйвит это? Нет,
0: в чем плюс? Вот расскажите
3: про пребывание. С одной стороны, да. Это прикольно. Ты чувствуешь себя, ну, пластилином колец, если можно так выразить.
0: Пластилином колец в младшем классе.
2: Больше
0: пластилин, да. Так.
3: С другой стороны, это действительно каждый раз определенная проблема. Найти время, найти подешевле, включить фантазию так, чтобы это каждый раз было как-то интересно с изюминкой, совмещая работу, детей и все прочее. И оставаться для своего же ребенка тем самым Дед Морозом, допустим, на Новый год, который пакует 30 подарков в детский сад, пока он спит. Да. И спрятать это в квартире, чтобы он ничего не нашел.
2: Да, а потом еще отбиваться от родителей тоже, которые написали, ну фигню какую-то.
0: Да вы разбогатели на наших тетрадках. Вы тетрадки купили втридорога.
3: Вот что-то типа того. Да. Поэтому каждый раз еще муж мне говорит, а ну тебе надо было.
0: Ну, да.
3: Но это интересно.
0: Это интересно. Татьяна, спасибо большое. Да, раскрыта одна из небольших тайн родительских комитетов. Для чего люди этим занимаются. Это интересно. Друзья, расскажите о проблемах, которые вы себе сами создали. Татьяна входит регулярно в родительские комитеты. А у вас какие проблемы, созданные вами лично? Звоните нам по телефону. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личные сообщения в сообществе Европы Плюс в ВК.

0: обсуждаем сегодня, вспоминаем проблемы, которые мы сами себе создали, а потом разгребали. Расскажите и про себя, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения. А я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Вот часто люди хотят сделать так, чтобы их хобби стало их работой.
3: Да,
2: ищут специальную работу такую, которая всегда им нравится. Угу. И тем самым самостоятельно придумывают и создают себе проблемы.
0: Так.
2: Дело в том, что по исследованию одного очень известного там издания выяснилось, что люди, которые занимаются своим хобби в качестве работы, во-первых, их любимое дело перестает расслаблять их.
3: И... Ну, приносит денежку, это же приятно.
2: Вот нет, оказывается.
3: Не нивелирует.
2: Другое исследование было, где опрашивали людей на предмет того, насколько сильно они обожают свою работу, сколько они получают, и выяснилось, что люди, которые больше обожают свою работу, получают меньше, чем те же люди, которые на такой же должности работают, но относятся к ней...
0: Типа они не выбивают себе более хорошие условия,
2: да,
0: потому
2: абсолютно
0: что это любимая работа.
2: Они чаще соглашаются на неоплачиваемые переработки, на другие формы эксплуатации. И их начальники, там менеджеры, которые знают, что этот человек любит свое дело, они его и в хвост, и в гриву, что называется, используют. Не обязательно можно ему индексировать зарплату, повышать, зная, что он просто любит этим заниматься. И в конце концов все сводится к тому, что люди перегорают в моменте, потому что, опять же, их дело это не их расслабляет. И отчаиваются в том, что, чем они занимаются.
3: То есть нужно показывать, что тебе не очень-то нравится эта работа, чтобы тебя как бы за тебя держались.
0: Повысим, да,
3: ему зарплату,
0: чтобы
3: хотя бы.
0: Тебе так не нравится здесь работать, может, мы тебе деньжат на
2: деньги. Немножко научиться бровки как-нибудь вот так вот делать.
3: Прищур.
0: И при этом закатывать глазки.
2: Ну, это
0: можно ли
2: в лучшем случае.
0: Закатить глазки. Тренироваться, тут надо тренироваться.
2: Мне кажется, Татьяна, которая звонила в правительский комитет, примерно тоже пытается так. Ага, мне же это тоже нравится, но...
0: Нет, бровки она хмурит, когда муж говорит, зачем тебе это? Он такой, да, зачем мне? А потом, когда начинает, так, а что же на Новый год ребятам подарить? И да, фаза закатывания глаз. Друзья, расскажите, как вы себе создаете проблемы самостоятельно, на пустом месте, совершенно непонятно для чего. Никогда такого не было. И вот опять расскажите нам, звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Это Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ1ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
4: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
5: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей о проблемах, которые они создают или создавали сами себе. Даша пишет: когда я начала зарабатывать первые деньги, мне ужасно хотелось выглядеть успешной. Модная одежда, дорогие рестораны, красивые фотографии из путешествий. И я часто покупала вещи, которые мне были не по карману. Боялась казаться менее обеспеченной, чем мои знакомые. Ну и в какой-то момент обнаружила, что почти вся зарплата уходит на поддержание образа жизни.
1: Угу.
0: Почти не, вся, не вся, с
1: да,
0: плюсом там еще.
1: Чуть-чуть еще остается, это неплохо так.
0: Да, молодец, да.
1: Но если это нравится, то, по-моему, нормально. Но если это все ради образа...
2: Так же говорят обычно, что Вселенная видит, что вы много тратите,
1: да,
2: и дает вам больше шансов.
1: Еще.
0: Не надо экономить, вы просто в нищеброда ментального превратитесь.
2: Да. Да? Богатое мышление, да?
0: Да, не надо больше экономить, надо больше зарабатывать.
2: Ой, это хорошо сказал.
0: Да, это я у кого-то подслушал. Мне кажется, этого человека сейчас уже посадили за то, что
2: если вам не хватает денег, то просто больше зарабатывайте, и все.
0: Да, причем не больше работ, а больше получать.
1: Да, просто ставку повысить свою.
0: Именно. Телефонный звонок у нас.
2: Да, Анастасия дозвонилась. Расскажет про свои проблемы созданные. Анастасия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, да. Мне, наверное, всегда мало было проблем. А сначала начала ходить на тренировки, в результате сейчас сама стала тренером. Ну и этого мне показалось мало. Да, был один участок, решили купить другой, еще 5,5 соток. А там как бы 3 теплицы, рассада целый год, но тоже мало было. Сначала было 8 курочек, потом появилось еще 40 курочек. Но и этого тоже казалось мало, у меня теперь 160 перепелов. Некоторые из них еще пока живут в квартире, потому что маленькие.
0: Погодите, Настя, то есть рассаду, вот я знаю, в квартире выращивают, а потом везут в открытый грунт. И с перепелятами также?
3: Ну, так как я живу в квартире, а это просто участок не сильно далеко от него, то пока они маленькие, а сейчас уже холодно, и за ними надо постоянно смотреть, и там водичку менять каждые 4 часа, кормить тоже в определенное время, смотреть, чтобы они там друг друга не затоптали. Все хорошо было, поэтому как бы да, они пока у меня живут дома.
0: Они ж кудахчут всегда.
3: А остальных выхожу.
0: А как спать?
3: А остальных
0: тогда?
3: Хожу открывать там в 4-5 утра, проверять.
0: О, ну класс, вот вы нашли себе, да, занятие, правда. А как вы при всем при этом, при своей фермерской, назовем это так, деятельности, тренируете еще?
3: А это уже вечером, это вот в 7 вечера тренировки до 8, а потом ухожу закрывать курятником, перепелов смотрю, все остальное. Если уж на откровенно говорят, то мне кажется, я собрала всех ваших предыдущих, кто вам звонили, потому что я точно так же состою в родительском комитете, начиная с садика. Старшему сыну 18 лет, второму 11, и я до сих пор во всех родительских комитетах.
0: Так, Настя, если вы сейчас скажете, что у вас еще хорек живет, тогда точно.
3: У меня 2 собаки, 2 кошки, 3 аквариума. Вам что
0: рассказать? Сколько у вас часов в сутках, Настя? Да, это правда.
3: Мне кажется, у меня 365 дней без ограничения. Это в сутках.
0: А вы тренируете, вы тренер по какому-то виду спорта или, ну, типа в спортзале на тренажерах?
3: Тренер джампинга.
0: Джампинга.
3: Это на батутах, на мини-батутах, да, тренировка силовая, кардио и все.
0: Ничего себе, да, люди с крепкими голеностопами и устойчивыми позвоночниками к вам должны приходить.
3: Нет, наоборот, но это более щадящее как раз для голеностопа и для спины, для всего, когда меньше всего напряжения на суставы.
0: Ничего себе, да. Настя, ну спасибо большое.
2: Вы в какой стадии сейчас находитесь? Вы между чем и чем?
0: Вам когда курятник закрывают?
3: Вот сейчас приехала сама с тренировки, потому что мне мало что я веду, я еще сама езжу, тренируюсь. Вот, забрала ребенка с занятий, вот сейчас приехала. И пойду заниматься, быстро закрывать все свое хозяйство и водить собак. А потом ужин, школа, уроки.
0: Пойду закрывать все свое хозяйство. Среднестатистический мужчина такой после туалета. Ой, кстати, забыл закрыть все свое хозяйство. Вот, там, застегнулся и пошел. А у вас, да, серьезно, Настя.
2: Ну, перепелятам привет большой всем.
0: Да уж. Вот это да. Друзья, ну расскажите про себя. После Анастасии, конечно, будет тяжеловато, но поделитесь своими проблемами, которые вы лично самостоятельно сами себе решили создать. Звоните нам по телефону, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личные сообщения в нашем сообществе. Европа Плюс в ВК.
4: На Европе Плюс.

0: понравилось.
1: Алекс Уоррен и Фива Дрим здесь на Европе Плюс. Если бы мы могли создавать атмосферу так же круто, как трек Алекса Уоррена, не было бы никаких проблем. Но зачастую
2: проблем.
1: Ненароком мы сами создаем некоторые траблы. Их сегодня и обсуждаем, и слушаем ваши сообщения.
3: Здравствуйте, Европа Плюс. Проблема, которую я создала себе на пустом месте. В общем, я получила права на управление транспортным средством. Купила машину, поехала за ней в салон, но абсолютно не учла, что я очень нервный и тревожный человек. И выезжать из салона на машине, на которую еще не действует страховка, в первый день моего вождения самостоятельного, без инструктора, для меня оказалось сложным. Но я решила все равно попробовать. В общем, так я оказалась в слезах на МКАДе. По МКАДу я ехала 40 км в час от страха, мне сигналили фуры, в общем, я где-то припарковалась, где смогла. Позвонила своему инструктору, и тот приехал и меня спас.
0: Настолько.
2: Не только себе, но и инструктору проблемка.
1: Хотя бы.
2: Да. А на МКАДе еще поди найди место, где можно припарковаться. Наверное, где-нибудь там.
0: Да, опаснее всего, кстати,
2: заправка какая-нибудь. Да,
0: ну, если
2: да,
0: только
2: если...
0: так.
1: Но это не хорошо ли, что потом другие уже поездки не так страшны? Самое страшное.
2: Ну, ты имеешь в виду, как научить плавать человека? Просто выбрасываешь его, да, в открытом море и пусть плывет. Ну, не выплыл, ну, как бы...
0: Погрешность.
2: Мы сделали все, что могли, как бы. А вообще у других работает. Друзья, расскажите о проблемах, которые вы себе самолично создали. А, звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
6: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2022 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
10: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Технофьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
13: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
16: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 вечера.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем проблемы, которые мы сами себе создаем, что из этого получается, как потом эти проблемы разруливать, вытаскивать самого себя за косичку из них. А, история от наших слушателей. Алексей пишет. Увлекся как-то линиями на ладони. В общем, стало получаться так, что все сходилось. Я так понимаю, что Алексей рассказывал другим по их ладоням, ладошкам, что там у них, чего, Саша, зря смотришь, ты не Алексей. У Алексея все сходилось. Вот у вас будет то-то и то-то, и действительно все сходилось. Все бы ничего, пишет Алексей, пока не стал видеть самое плохое, что может случиться в жизни. С нюансом скорого времени. И ведь так просто не скажешь человеку, что у него там какая-то черная метка. Кое-как избавился от такой деятельности. А как просили, ну погадай. И фото ладони присылали, и сарафанное радио в деле. Пусть это все совпадение, интуиция или что-то еще, все равно не надо таким увлекаться.
1: Ну, то есть это ваш такой навык, вы в этом шарите, но самостоятельно ограничить себя, чтобы давать людям каких-то надежд.
2: Как можно начать шарить? То есть есть какой-то тьюториал, можно посмотреть, какая, да, за что отвечает, база. И как
0: ну,
2: бы...
0: просто, да, да.
1: Ну, я же рассказывал недавно
2: вчера,
1: по поводу
2: багажа. Ну, треугольник, вчера. Я помню треугольник, ну, я вот сейчас его вижу, он все так же не закрыт.
0: Вчера. А тогда ты не видела, вот когда Артур рассказывал, ты говорил, что нет, все-таки, да?
2: Третий глаз у меня открылся, да.
1: Третий глаз уже, вот. От ладони к глазам, как ты перешли, Саш, ну,
0: отсюда, понимаешь, от ортопеда к офтальмологу. Ну,
2: вот да. Алина нам пишет, у меня который вечер проблема, жарить драники или нет?
0: Конечно, жарить.
2: А вот все вонять может будет. И опять же, муторность некоторая.
1: Ты думаешь, в этом, что ли, проблема?
0: Все воняет. Сейчас все драниками будет. Будут соседи. Это у вас драниками воняет?
1: Так вкусно пахнет. Драника захотелось что-то.
0: Да. Можно таких вот там с корочкой, что.
1: Ага. Анна написала: я сама придумала себе проблему с ребенком. Когда сын был маленький, мне было проще самой его одеть, накормить, убрать за ним игрушки, чем ждать, пока он сделает это самостоятельно. Теперь ему 7 лет, и он даже носки найти не может без моего участия. Хотя может, конечно. Просто прекрасно знает, что мама в какой-то момент не выдержит и все сделает сама.
2: Надо бы сепарироваться вам.
0: Это вообще, да, базовая история для многих родителей, мне кажется. Умение давать ребенку какие-то мелкие сначала, потом все будет. Более крупные решения.
2: Это ведь приносит
0: принимать.
2: Радость ему, когда он ребенку? Самостоятельно сделал, если отметить, что ты сам.
0: Особенно, да-да-да, если ты ему еще скажешь, какой ты самостоятельно, ты выбрал, сколько ложек кашки тебе съесть, 3 или 4, за кого ты эту ложку кашки съешь, за бабушку или за дедушку.
1: Пойдешь сегодня в университет в итоге?
0: Ты сам принимаешь решение.
1: Ну, вообще, на самом деле, тут глобальные, да, проблемы, люди там, родители часто дают телефоны, чтобы, ну, пусть он посидит пока какое-то время, мультики ставят, пока он ест, ну, зато так ест.
0: А потом такие: ой, у меня вообще не может есть без телефона.
1: Вообще.
0: Да.
2: Сложно быть родителями.
1: Да. Это правда. Так, проголосуйте в нашем голосовании. Рассказывайте, в каких ситуациях вы сами себе устроили проблему. Частые категории проблем в качестве вариантов. Отложил на потом, теперь горит, когда вы откладываете какие-то вещи. Согласились на то, что вообще не хотели. Такой вариант. Врезали в отношения, куда не стоило. Сами придумали, сами обиделись. Мне кажется, частая история. Решили поменять то, что и так работало. Соврали по мелочи. Потом пришлось выкручиваться. Может быть, потратили деньги, которых не было. Или накрутить себя на ровном месте. Вот такие популярные варианты. Самые популярные. Подведем финальный час, расскажем вам.
0: Да, голосуйте и рассказывайте чуть подробнее о своих проблемах, которые вы сами себе ухитрились создать. Как вы, что за проблемы, как из них в итоге выкручивались. Можете нам позвонить 745-6565. А мы сегодняшнюю тему через несколько минут обсудим с психологом Оксаной Козыревой.
3: Европе плюс.

0: Оксана,
1: мы хотим поговорить об этом.
2: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер,
5: Оксана. Здравствуйте.
2: Но говорим мы про проблемы, которые сами себе создаем, и про таких людей. Вот, Оксана, а скажите, вот с точки зрения психолога, действительно ли есть люди, которые, ну, такие вот, знаете, беспокойные, когда вот все тихо, спокойно, тишь да гладь, им очень это не нравится, они начинают что-то придумывать и частенько сами себе придумывают те самые проблемы. Есть такой типаж?
3: Конечно, конечно, тревожные люди. Mm-hmm. И тревоги сейчас в целом очень много, и тревожный человек, он обычно как раз... Есть такая парадоксальная особенность. Он в какой-то критической ситуации может проявлять прям хладнокровие, быть очень рациональным и понимать, что делать. А когда ровно, спокойно, тихо, у него поднимается тревога, угу. Он не может выдержать того, что все спокойно и хорошо. Это вообще какая-то незнакомая для него ситуация. И он начинает суетиться, тревожиться и из этого производить какие-то довольно иногда странные действия, о которых потом сожалеет.
5: А ему нужно учиться этой спокойной жизни? Или это нормально, что новые вызовы принимает, может развивается таким образом?
3: Но вы знаете, практика показывает, что у нас в целом вообще дефицит людей, кто имел в своей жизни какой-то опыт спокойной жизни, ну хотя бы относительно спокойной. Понятно, что стерильной не бывает обстановки, но кто жил в какой-то, ну, более безопасной среде, поддерживающей, кто вообще умеет получать удовольствие, расслабляться. Таких людей, правда, очень и очень немного. И учиться этому нужно, и это очень сложно. Более того, вот эта тревожность, она очень часто является последствием травмы. То есть это именно вот как узнать травмированного человека, да, что у него все наоборот. То есть когда хорошо, ему плохо, тревожно и неспокойно, а когда плохо... Он умеет очень хорошо мобилизоваться и как будто бы попадает вот во что-то знакомое. Он понимает рационально, что все тяжело, но он как-то раз-раз и справляется с ситуацией.
4: А я подумал, что люди в целом ведь любят страдать, правда? Они любят там жаловаться на что-то. Такая всегда позиция. У меня все плохо.
2: Специально придумывают, чтобы их пожалели.
4: Наверное,
2: типа.
4: Да. То есть хочется быть таким маленьким, чтобы тебя кто-то обнял, успокоил, решил за тебя проблемы какие-то. И, возможно, именно поэтому и создают эти проблемы.
3: Ну вот вы знаете, тут есть две разные категории людей. Ведь действительно есть люди достаточно инфантильные, они правда существуют. Кому вообще сложно выдерживать вот эту какую-то взрослую жизнь, ответственность, не знаю, за собственные выборы. И поэтому они могут выбирать вообще такой стиль поведения. Да, жаловаться, рассказывать, как им сложно, но при этом ничего не предпринимать. И они, как правило, себе не признаются в том, что они не хотят на самом деле принимать какое-то решение и очень этого боятся. Но есть вторая категория людей. На самом деле есть люди, которые, ну, иногда всем нужно, и они тоже нуждаются, и в поддержке, и во всем остальном. Но эта категория людей, как правило, очень боится, да, просить о помощи и признаваться в своей слабости, считает это стыдным. Да, и вот этим людям как раз прям показано ныть и жаловаться без зазрения совести.
2: Оксан, а вот смотрите, наверное, у многих из нас есть такие, у кого-то родственники, у кого-то друзья проблемные, да, либо которые по инфантильности создают себе проблемы, либо вот от этой беспокойности еще чего-то. И раз за разом они проблемы создают, им нужно идти на выручку, и снова через какое-то время они попадают в какие-то сложные ситуации. Вот что делать близким таких людей? Выручать, продолжать выручать? Или это уже взрослые люди, это их ответственность, пусть сами решают свои проблемы?
3: Ну, вот это очень интересный вопрос, потому что он очень индивидуален. Есть такое понятие, как семейная система, да, и есть такое понятие, как идентифицированный пациент. Вот, например, в семье трудный подросток растет, какой-то вот трудный ребенок, у которого всегда вот вечно что-то приключается. И родители часто думают, что проблема в ребенке, надоело, ведут к психологу, сделайте с ним что-нибудь. А этот ребенок на самом деле может показывать, аккумулировать в себе какую-то проблему, которая в целом есть в семье, например, в отношении между родителями, то, что не озвучивается, скрывается, о чем не говорят и так далее. Поэтому, вот, например, если речь о детях, то, конечно, здесь стоит подумать о том, что вообще происходит вокруг, Uh-huh. Да, и ребенку в любом случае придется как-то помогать и поддерживать. Но если это какой-то взрослый родственник, то, во-первых, тоже есть смысл подумать, да, вот зачем всей такой большой семейной системе человек, которого все время нужно, например, спасать, да, и где-то все-таки придется говорить о том, что, чтобы вернуть человеку ответственность за свою жизнь. Опять же, огромному количеству людей нравится роль спасателей, и очень нравится быть такими, знаете, такими решателями по жизни, mm-hmm. все брать на себя и выручать кого-то из тяжелой ситуации.
4: Да. Слушайте, а еще, ну, в целом, да, говорят, что инициатива, она губит инициатора. Mm-hmm. Ну, то есть, когда ты сам себе что-то придумал, mm-hmm. начал в это погружаться и понял, что, оказывается, все не так легко, но, возможно, в этом-то ведь и есть рост, что ты должен решить какие-то проблемы, чтобы mm-hmm. добиться чего-то своего желаемого. И когда ты понимаешь, что что-то получается без проблем, оно кажется ненастоящим каким-то, что ли.
3: Ну вот тут тоже, понимаете, две такие вот грани. У нас сегодня все по два. Mm-hmm. А одна грань — это действительно во взрослой жизни без преодоления, да, и без фрустрации невозможно. Невозможно чего-то достичь, если ты там, да, не преодолеваешь, во что-то не вкладываешься, какие-то трудности не испытываешь. Для взрослого человека это нормально. Но есть еще вторая грань. Мы так привыкли иногда, знаете, что все ценное, оно только вот как будто бы должно через страдания очень тяжело доставаться, что нам иногда трудно допустить, что что-то может быть легче. Что если мы, не знаю, не вымотались, не убились на работе, это не значит, что мы плохо сделали свою работу. Да, что иногда в этом может быть много удовольствия, много энергии после этого. Да, и то, что если что-то нам дается легко, как-то и радостно, mm-hmm. это совершенно не означает, что мы там где-то не поленились, деградировали и не выросли.
2: Ура! Жизнь не всегда боль. Оксана, спасибо.
5: Спасибо
2: большое, Оксана. Да, спасибо.
3: Да, до свидания.
2: Счастливо. Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Короче, если что-то вам легко далось, вполне mm-hmm. возможно, что это нормально.
4: Молчите, mm-hmm. радуйтесь.
2: Так тоже может быть. Будьте счастливы, да. Друзья, обсуждаем мы сегодня тему «Проблема, которую я создал себе сам». Расскажите про себя, про свои проблемки, самосконструированные. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: сообщение о самодеятельных, самосделанных проблемах. Мне кажется, многие девочки поймут. Вот сообщение от Анны. Сходила в салон красоты обновить цвет, освежить форму. Получил неизвестно что. Цвет, стрижка как топором порубили и выщипали то, что не отрубили. Короче, пришлось искать салон и мастера, который этот ужас исправит. Как итог? Каре с прямой короткой челкой. А были волосы ниже лопаток.
1: Ой, обидно, конечно.
0: Горестно, но привыкаю. Нашла на свою голову приключений.
1: Ну, волосы отрастают. Во-первых, во-вторых, говорят, что их нужно постригать, потому что там плохая энергия, негативная.
2: Конечно, да. Ну, может быть, там хватает там 1-2 сантиметров отрезанных волос.
1: Возможно, было много негативно
0: куплено. А если вдруг как раз был очень позитивный период жизни, и вот эти волосы отросли, они хранят в себе весь этот позитив.
1: Да не может быть такого.
0: Ну, а вдруг?
1: С концов.
0: Вдруг у кого-то, да.
1: Значит, быстро отрастут. Тем более, если у мастера легкая рука, была растущая луна, например. Можно чекнуть.
0: Так Анна, на растущую луну вы или когда ходили?
2: Слушайте, а получается, напишите. У всех байкеров, у них вообще проблем нет никаких.
1: Да, они.
2: У них часто волосы такие длинные в косу.
0: Ну, знаешь, сколько там хранит всего? И негатива в том числе. То тебя гаишник остановит, то еще что-то. Да. Телефон звонок у нас.
2: Диана дозвонилась, расскажет про свои хендмейд проблемы. Диана, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Диана. Расскажите про проблемки, которые вы сами сделали.
3: Я все забываю. Вот абсолютно все, что важно. Причем у меня есть ежедневник, где я пишу ручкой на бумаге. Я его фотографирую в телефон, ношу с собой. У меня записано все в телефоне, но я забываю. Допустим, сегодня мы с детьми поехали на тренировку. Я забыла, что она на час позже, и пришлось потратить 1000 рублей на какао, чтобы подождать. Ну, это все собирается. Забываю дни рождения, просьбы. Я не знаю уже, куда вообще.
1: А
3: это
1: в календаре
3: писать.
1: Просто отмечаете, нет?
0: Кружочком, да.
1: Как событие.
0: Бумажный
3: я уже,
0: календарь,
3: да, бумажный. У меня такой есть, да.
0: Диана, у вас очень интересный метод сохранения информации, внесения в ежедневник. То есть вы пишете от руки и фотографируете.
3: Да, потому что если я вдруг забуду ежедневник, я могу посмотреть
0: в телефон
3: фотографии.
2: Но не делайте этого, потому что забываете посмотреть.
3: Потому что у меня нет времени, у меня 4 детей, я все время ношусь. А от секции к секции, в школу, в садик, домашние дела. А еще, знаете что, я забыла, что я хотела это сказать.
0: Посмотрите в ежедневнике, вдруг записали.
2: Ну, либо фотка.
3: Нет, я хотела записать, чтобы не забыть. Я так перенервничала, пока ждала прямого эфира, что я опять забыла.
1: Да, все хорошо.
3: А, все, я вспомнила. Я все делаю в последний день. Вот иногда даже не в последний, а вот через день. Допустим, у меня завтра у детей игра, у нас в Казани играет Рубин, и моих детей будут выводить футболисты. Нужно было купить билеты, все билеты купили. Я только не купила. Вот в последний момент сейчас я купила билеты. Если бы я их не купила, то бы наши дети завтра не пошли бы туда.
0: Погодите.
2: А что, вам не дают билет, что ли, если ваши дети выводят футболистов?
3: Нет, нам дают промокод, чтобы мы купили бесплатно, но это самим нужно сделать.
2: Оформить просто надо технически.
3: Да, а еще уже сегодня, сейчас октябрь, детям в школу нужно было собрать вот эту медицинскую карту, сдать в начале сентября. Я еще не сдала, и мне... Ну, мы ходили, я собрала, я просто не помню, куда я положила, у меня дом где-то лежит.
0: Блин, знаете, может быть, вы сфотографировали на телефон, когда прятали.

0: Шкаф? Да. И чего? Зачем я фотографировала шкаф?
1: В баночке с гречкой, может быть, у вас на кухне.
2: И в итоге нам уже директор написал, что нас не пустят в школу без этих бумажек, а у меня их нет. И мы решили, что все равно это последний день учебы, может, мы вообще не придем. Пойдем на каникулы.
0: Ну, как вариант, да. Диан, спасибо большое, спасибо за звонок. Но тут есть оправдание все-таки. Вот
3: да, надо как-то делегировать. Детям давать запоминать, чтобы они хоть память что-то разбивали.
4: Ой, это очень полезно, детям давать запоминать.
0: Да, и очень ответственно, конечно.
4: Напомню,
0: да.
4: Чтобы ты напомнил мне, что я тебе напомню.
0: И потом его еще и в нем взрастить чувство вины. Вот из-за тебя. Вот так вот можно. А, друзья...
4: Это не забудут родители, кстати.
0: Вот это они вспомнят, да. Расскажите о проблемах, которые вы себе сами придумали или даже создали. Звоните 745-6565.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: Что ты творишь, Андрей?
10: Приключения, драма, битва моторов.
12: Давай!
10: В главных ролях Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева.
13: Еще быстрее!
10: Возрастное ограничение 12+.
14: Это дело, оно всегда будет сопровождаться какими-то рисками.
10: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
15: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сообщение от наших слушателей. Помните вот сообщение, где наша слушательница решила немножечко форму, значит, обновить у прически?
1: Да, помним.
0: Чуть-чуть подкрасить и обкромсали. И мы там, когда? На растущую луну. Ага, короче, Анна написала. Отвечая на ваш вопрос про луну. Обкромсали на убывающую.
1: Ой-ой-ой.
0: Да. Привели в человеческий вид на растущую. Ну, что это требовалось доказать, да?
1: Плюс, если рука легкая у мастера, то там...
2: Ну, а что значит, обкромсали на убывающую? Как будто бы вас догнали, такой, стоять!
0: Да.
2: То есть вы же пришли на убывающую.
1: Да бывает такое, вот я тоже хотела как-то...
0: Нельзя ходить на убывающую луну, тебя обкромсают.
2: Не, по идее, да, на убывающую луну все парикмахерские, барбершопы должны быть закрытыми.
0: Это правильно, кстати.
2: Ну, чтобы оградить людей вообще. Ну, конечно, это, мне кажется, правильно.
1: Мужчина хочет подстричься, чтобы у него не росли волосы, ему можно на убывающую.
0: Таких мужчин большинство, да, Саш, конечно.
1: Не, ну, чтобы не обновлять. Ну, вот одну длину оставил, и все, и ходишь
0: нет,
1: так. Нет,
0: нет, смотри, парикмахерские, ну, нет людей, которые стригутся, чтобы волосы не росли, но салоны эпиляции, они как раз вот парикмахерские работают на растущую луну, а салоны эпиляции на убывающую, чтобы тебя удалили на убывающую луну, больше ничего не росло.
2: А луна одинаково работает для всех луковиц волос? По всему телу?
0: Там две луны, одна для ног, другая для головы. А еще маленькая луна для зоны бикини.
2: Такая тоже есть.
0: Лунчик.
2: Лунтик.
0: Кто мог подумать.
2: Да, тайный лунтик.
0: К этому пришли, необычно.
2: Да. Так, телефонный звонок. Алина дозвонилась, расскажет свою историю о созданных проблемах. Алина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Алина.
3: Во-первых, я с предыдущей слушательницей полностью согласна. У меня тоже проблемы с памятью. Я забыла, как ее зовут, но я ее очень понимаю. У меня тоже такой лайфхак с ежедневником, но у меня детей только двое. И вот этот уровень продвинутой мамы фоткать ежедневник, я его еще не достигла. Но взяла на заметку.
0: Да.
3: О, проблему я себе создала... 5 дней назад я на одном маркетплейсе купила прекрасную этажерочку на кухню, такую обновить, баночки, скляночки поставить. Прошло 5 дней, мне сегодня пишет продавец, значит, что, как, все хорошо ли собрали, вся ли фурнитура, мол, отзыв-то не пишете, что случилось? Я пишу, ну, я не знаю, как вам сказать. Но с этажеркой все хорошо, она прекрасная, стоит, собранная в комнате, но из-за нее начался ремонт на кухне. Я не знаю, как это произошло, но мы уже сломали плитку кафельную, мы уже на грани вот ломаем окно. В общем, все капитально произошло, как в тумане, мы поехали за удлинителем.
0: Алин, подождите, тут нужно пояснить, вы делаете ремонт, потому что старая плитка не подходит под новую этажерку, или вы установили...
3: Она вообще ни под что не подходит.
0: А, то есть поэтому...
3: Ну, или... если честно, она не подходит под новые розетки.
0: А,
3: ну вот парадокс.
0: Так, то есть, короче, не то, что этажерку вы собрали, она поломала все, там и плитку, окно, там этот самый подоконник прожгла.
3: Нет, она на кухню даже не заходила, она в комнате стоит, просто так вот взгляд кинулся на то место, где должна быть, поняли, что розетки не на месте, поехали за розетками,
0: за
3: удлинителем, решили сделать розетки, да-да-да. И увидели скидку на кафельную плитку, решили, что надо переложить фартук. И вот сегодня уже ищем, кто нам будет делать новое окно.
0: Ой, это не к нам.
2: А как муж вписался во всю эту историю в целом после этажерки?
3: Муж в шоке. Он вот сам каждый день говорит, боже мой, опять новая мысль какая-то у тебя, как я на все это подписываюсь. Ну, муж нормально, я вот с детьми на танцах, а муж штробит стену.
2: Нормально.
3: Новой розетки.
2: Так что он нормально.
3: Большой привет моему любимому мужу. Он, наверное, слышит меня, не знаю. Он Европа плюс слышит. Ну, кстати, вот да, вот. Там шумно.
0: Ну, большой привет передавайте. Алин, спасибо большое за звонок. Совет всем мужчинам, проверяйте корзины на маркетплейсах у ваших жен. Если там есть этажерка, ну что-нибудь придумайте, это чревато. Расскажите, друзья, как вы себе создали проблему, как вы ее решали, или, вот, может быть, продолжаете решать до сих пор, как Алина с ремонтом после покупки этажерки. Звоните нам по телефону, можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте в личное, в сообщество Европа Плюс, в ВК.

0: Number 10 и Us Against the World здесь на Европе Плюс. Только что Антон исполнил танец изгнания от проблемы. Если вы таким танцем не обладаете и не уверяете, к вам прилипают, то рассказывайте, мы с удовольствием послушаем.
1: Привет, Европа Плюс. Проблема, которую я сам себе устроил, это я решил отремонтировать свою машину сам. Через месяц, уже будет ровно как год, я ее сам ремонтирую. И смешно в том, что я ее начал ремонтировать в ноябре того года. Я ремонтировал ее год, плюнул, пошел купить машину, купил. И она у меня все еще до сих пор, эта машина сломана, стоит в гараже.
2: Ну, вообще, это достаточно самонадеянно, если никогда этим не занимался. Да ладно, что сам отремонтировать?
3: Ну, прикольно, что увлекательно. Ну, посмотришь пару видосов на YouTube, думаешь, движок, блин, переберу. Там что-то ерунда такая, оказывается.
2: Но хочется пожелать всем слушателям, чтобы вот у вас, когда что-то ремонтируемое, когда не ремонтируется, вы могли тоже вот так вот пойти и купить это новое.
3: Ну, что-то... кстати, по поводу купить что-то новое, мне кажется, у многих мужчин там лет к 35 начинает желание появляться. Купить себе Ниву какую-нибудь.
2: Довести до ума.
3: Да.
2: Вот так вот, да?
3: Ага, ты думаешь, вот я доведу ее, да?
2: А еще электролобзик заодно.
3: Вот нужно мне внезапно.
2: Кстати, это классная вещь, Саш, тебе нужен?
0: Это что вообще?
2: А, вот в 30 ты вспомнишь. Ребята, а помните, вы про электролобзик говорили, где лучше брать, какой модели лучше? А, друзья, расскажите про проблемы, которые вы себе когда-то умудрились создать самостоятельно, как разруливали. Звоните, пишите.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... батарейка.
8: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Сообщение от наших слушателей. Артем пишет: на первой работе я боялся задавать вопрос, потому что хотел казаться самостоятельным и компетентным. Если чего-то не понимал, пытался сам разобраться, тратил часы, иногда делал совершенно не то, что требовалось. Однажды руководитель спросил, почему я не уточнил задачу с самого начала. Но я тогда признался, что боялся выглядеть глупо.
1: Ну, круто, что признались. Надо смелости иметь.
0: Когда тебя уже приперли к стенке, знаешь, тут уж...
2: Потому что.
0: Ну, вот так.
1: Ну, да. Ну, а что это такое за задача? ТЗ непонятное, неясное, размытое. Это разве...
0: А ты как в атаку, в контрнаступление перешла, Саш, молодец.
1: Да, но если было все ясно, понятно, то не нужно было бы уточнять.
0: Ага.
1: А если что-то размытое...
0: Ты как будто вот с артемовским начальником, да, говоришь? Если бы нормальное задание-то дали бы... Я бы, может быть, и сразу бы, да. А тут, когда не поймешь, там...
2: Тогда плохой ТЗ, результат, сами знаете, какой.
0: Тут без бутылки не разберешься, Иван Иванович.
2: Вряд ли так говорят новенькие специалисты, которые там зашли. Потому что это же что-то такое на мастерском, на опытном.
1: Такое сообщение. Я взял допроект на работе, согласился помочь коллеге с ее проектом. Еще пообещал маме приехать на выходные. Теперь у меня дедлайн горит, коллега обижен, и мама ждет. Я создал себе проблему под названием «Синдром отличника».
0: Все быстро сделать, всем помочь.
1: Ничего не сделать,
0: получается, да. Да, бывает такое. А телефонный звонок у нас.
2: Зиля дозвонилась, расскажет, что бывает у нее по нашей теме. Зиля, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Здравствуйте.
3: Всем привет.
0: Здрасте. Здрасте. Ну, расскажите проблемку, которую вы себе придумали и сделали.
3: Моя самая главная проблема – это то, что я ко всему отношусь с позитивом и оптимизмом. Неважно, что... Это очень большая проблема. Теперь мной, мне кажется, пользуются как бесплатным психологом.
0: То есть, когда у кого-то проблема, они идут к вам.
1: Вы не можете отказать. Как бы, да?
3: Конечно, не могу. Конечно, не могу.
0: И типа, подождите, а в чем минус? То есть они вас загружают своими проблемами, им стало легче, потому что вы им передали свой позитив, а вам тяжелее, потому что вас грузанули, да? Я правильно понимаю?
3: С одной стороны, да. Но с другой стороны, я тоже иногда этим подпитываюсь, и мне это подбадривает то, что, да, классно,
2: так
3: я
2: плохо,
3: всем помогаю.
2: Так плохо, люди, прикольно, а у меня все хорошо.
3: Того. Но иногда, когда это становится слишком много, то я реально начинаю задумываться и загружаться.
1: А у вас-то есть человек, с которым вы можете вот так же поделиться, вылить на него весь свой негатив?
3: Слава богу, есть. Есть такие хорошие друзья, подруги. Есть.
0: Так и гуляют эти чьи-то проблемы.
2: А прямо ко всему вы оптимистично, да, относитесь?
3: Да, даже вот последняя там ситуация на работе у коллеги. Шла, каблучок сломался. Я говорю, так надо только плюс сходить. Это повод купить новые туфли.
0: Вот так вот вы смотрите.
2: А вы как раз таки из тех, да, что чем мало зарабатываешь, зарабатываем больше.
0: Так, подождите, а вот, например, вот смотрите, вчера вот Алексей Батраков, да, он забил дебютный гол в Барселоне, но его команда проиграла. Вот как тут позитив найти?
3: Как? Он лучший. Он лучший из всех.
0: Ну
3: он
0: да, слишком очевидно. Согласен.
2: Мы сами его похвалили, Антон, во время песни.
0: Как будто бы да.
2: Хорошо, а вот по поводу дождя. Мы тоже пользуемся.
0: Погода, да.
3: Конечно же.
2: Ну, смотрите, какая серость на улице в Москве. Ну, холодно. Не погулять, не выйти. Да, что делать-то? Как относиться?
3: Я вас расстрою. В Казани прекрасная погода. Бабье лето нас продолжает радовать. Но даже дождь – это не повод для плохого настроения. Это повод для того, чтобы вечером уединиться со своим близким под тем же самым бокальчиком какого-нибудь винца и устроить романтический вечер.
2: Да, прям как подводка диджейская, знаете.
3: Берите меня к себе на работу.
0: Да, спасибо большое, спасибо вам за звонок. Ну да, находить во всем и везде позитив — это очень крутой, конечно, навык. Друзья, можете рассказать про себя, про проблемы, которые вы сами себе создали. Можете написать текстовое сообщение под сегодняшней темой. Заходите в ВК, заходите в сообщество Европа Плюс, и там пишите.

0: Друзья, осталось у нас несколько минут у нас для того, чтобы потихонечку подвести итоги, подсчитать ваши голоса в сегодняшнем голосовании, а у вас эти несколько минут для того, чтобы успеть оставить свой голос.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Джак. Подробности на jackcar.ru.
4: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
5: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
6: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер по ГРН 9230-549. Краснодар, улица имени Леванинского, 185-6+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейды и дополнительной выгоды при сдаче в трейды автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
11: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе+. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
12: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
14: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
15: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
16: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
18: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: ты смотришь на меня.
1: Это «Баинди» спектакль, прямо сейчас в финале часа на Европе+. Плюс. У нас тут итоги голосования. Спрашивали мы, в каких ситуациях вы сами себе устраиваете проблему. Во всех, судя по ответам, довольно много проголосовавших. Самые популярные такие. Во-первых, люди соглашаются на то, что вообще не хотели бы делать. Из разных побуждений. Кто-то всегда говорит «да», кому-то неудобно, и, конечно, это оказывается проблемой. Дальше. Еще одна популярная проблема – это когда кто-то откладывает все на потом. Прокрастинация, наше все. Помните об этом, что надо бы сегодня, здесь, сейчас. Ну и самая популярная, самопридуманная проблема – это когда люди накручивают себя на ровном месте. Придумывают что-то, мысли. Короче, свободное время у них какое-то.
2: Ну, чтобы все ровно, пресно, так хотя бы какая-то искра.
3: Либо, как сказала Оксана, психолог, да, что просто тревожные люди. Вот так вот они проявляют то, что они могут сконцентрироваться, собраться, когда все сложно, а когда все спокойно и ровно, они такие начинают кипишить. Друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
1: Пока.
2: Пока.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.

говорю всем hello прямо сейчас на Европе Плюс. Мизмо и абсолютно летний трек. Да, здравствуйте, так он называется. И я уверен, что эта история до сих пор в твоем сердечке. Несмотря на то, что у нас уже 14 октября. Да, синоптики обещают недели через две первый снег в Москве. Но может быть и не случится, как знать. Мы же знаем, что синоптики иногда ошибаются. Надеюсь, что в этот раз точно ошиблись. Но не ошибаюсь я, потому что в ближайшее время мне есть что тебе предложить. Много всего интересного у нас впереди. Например, мы очень скоро послушаем Майли Сайрус и ее свежий трек. Какой именно? Оставайся, послушаем вместе. Прежде, всем известная и всеми любимая уже история. Это Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать». Ну и Black

0: Pink, Jump тоже будет.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru. 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: ее просто так не перепутать. Голос ее очень узнаваем. Это Майли Сайрус. Прямо сейчас на Европе Плюс. Новый трек, за который ты можешь проголосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, чтобы в ближайшую пятницу он добрался до первой десятки. Сделай это прямо сейчас. Не откладывай на завтра. Завтра, кстати, уже.
1: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Больше хитов. Больше музыки.
5: О,

0: Это Дивак на Европе Плюс, Slowdown. В столице уже 21.48. Приветствую всех, кто пока не спит и не собирается, и правильно делать. Прямо сейчас, кстати говоря, можно заглянуть еще и на наш сайт europaplus.ru и выяснить, как вместе с нами отправиться в лайв-тур на концерт Шакиры. Хочешь? Это легко и просто можно исполнить. Добро пожаловать. До финала этого часа исполню для тебя Gym Class Heroes и Адам Левин. Послушаем Stereo Hearts, ну а также Sun Me, Cynical. Ну а теперь уж, раз уж заикнулся, лайв-тур.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
4: Когда нужно все успеть, важно забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Плюс. Радио номер один в России.
3: Yeah. 22 часа в Москве.

0: Да, большой солнечный привет из Марокко всем тем, кто проводит этот хмурый, дождливый осенний вечер в компании Европы Плюс. Это Кима Саундс и Райс Слоу на Европе Плюс под занавес среды. Так что смело остаемся вместе с нами, всем раздадим классного настроения и, конечно же, больше хитов и больше музыки уже на подходе. Одни из моих любимчиков, Биби Рекса и Дэвид Гетта, которые с танцевальной музыкой на «ты», трек «Sad Girls» будет, обещаю. Также послушаем и стильного вокала от Сэнди, совместное творение с братьями Бенасси, хит «Illusion», и услышим парня, который неоднократно взбирался на вершину нашего Еврохит ТОП-40, Алекса Уоррена и хит «Fever Dream». Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличного финала дня.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44741.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
4: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Это Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls на Европе Плюс. Предельно стильная работа, и эти двое выпускают треки вместе уже приличное время, аж с 14 года. Я думаю, все помнят такие работы, как «Hey Mama» или «I'm Good». И удивительно, столько лет прошло, а они все так же умеют сделать песню, которую хочется включить еще раз. Но пока нет. Пока предлагаю дать слово таким хитмейкерам, как Мадонна и Мартин Гаррикс. Услышим плод слияния совершенно разных эпох. Хит «Бизар» еще добавим сюда. Ужеля, Френч Монтану, Дэвида Гетту и Эйдена Мартина со свежим подгоном «Шайна». Раньше всех проект «The Second Voice» и приятная электроника «Let Me Be».

0: папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
1: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского 23А.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: которая на прошлой неделе ворвалась наш Еврохит ТОП-40 и Hold the Horizon. И мега-крутые Tame Impala, Jenny, Dracula. И это далеко не все, что припасено на эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь. Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник в 7 вечера Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Ломай меня, как ломит сигареты. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: для счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23:00.

0: Дебют недели Зоя «Hold the Horizon». Лучший взлет The Bowser «Magnetic». Под номером один Дати «Take Me There». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

на хит нашу ночную компанию. Любители классной музыки. Girl, это Jonas Blue на радиостанции номер один в России. В Москве 23:33. Уверенно готовимся к тому, чтобы запрыгнуть четверг. И не забываем, что встретим его в компании бригады У. Вэл и Вики помогут всем пройти утреннюю синхронизацию с новым рабочим днем, снабдят бодростью, качнут настроение, да и подарков надарят. Ну как? Как можно такое пропустить? Поэтому заводим будильники на 7 утра, чтобы не проспать. А прямо сейчас нашим настроением займутся Нептуником. Послушаем электронный подгон из Гамбурга, Ват Ив. Еще ждем артистку нашего лайв-тура Шакиру и Рао Алехандро, хит Те Фелисито. И послушаем Иназе, 54 Ультра, танцевальную вещицу. Так to you, не пропусти.

Европа Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru. Комплект

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, на ближайшие полчаса план у нас один. Слушать любимую музыку в режиме нон-стоп. А компанию нам составят Ворайнер, Лорин, Let Me Forget You. Еще король соул-музыки Тедди Свимс, мистер Know It All. И предвестники лета, диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичика. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в четверг, встали

0: и Лорин на радиостанции номер один в России. Буквально новички музыкального мира. Ну, хотя новичок здесь только Варайнер, который только-только набирает популярность. А Лорин, вот она уже прочно закрепилась на мировой музыкальной арене, когда записала гимн чемпионата мира по крикету. Вот так, да, чем очень-очень сильно порадовала всех поклонников этого вида спорта. Далее предлагаю послушать что? Ну, во-первых, здесь одни из моих любимчиков. Это дуэт из Берлина, дуэт Two Colors, который работает исключительно в электронном жаре, хит «Примадонна». А также из Германии появятся и братья Хайн, Феликс и Лукас, Fastboy, Music Sounds. Ну и давайте-ка послушаем Алана Уокера, тоже крутого парня. Dancing in Love буквально через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Больше хитов. Больше музыки.

Мадонна в столице 033. На подходе у нас, кстати, Ваня Дмитриенко с хитом «Шок», который наверняка исполнит его вживую здесь, в нашей студии Европы Плюс, в проекте «Акустика». Да, состоится она уже следующий понедельник, 19 октября. Обычно Ваня собирает целый стадион. И даже боюсь представить, что будет твориться в нашей студии. Если хочешь увидеть и услышать это лично, то прямо сейчас заходи на наш сайт europaplus.ru, заполняй заявку на участие и жди звонка с приглашением. А если не получается прийти, не беда. Можно будет посмотреть трансляцию там же, на сайте или в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Начнем в 19.00 по московскому времени. Что касаемо музыки, то предлагаю, да, Ваня Дмитриенко послушаем обязательно. «Шелки», «Дати», «Take Me There» буквально через пару минут.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Как мы любим, обещаю, услышим Кима Саундс и классная тема из Марокко, Rise Slow.

0: специально для тебя здесь, на Европе Плюс.
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
1: Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник в 7 вечера Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
5: europaplus.ru.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сейчас ночи в Москве.

0: Насколько все-таки крутая работа Rise Low. Это проект Kima Sounds, который всему миру доказал, что в Марокко очень даже разбираются и очень даже умеют создавать классную музыку. Так что ждем еще что-то подобного оттуда в будущем. Но правда, классный трек. Сейчас же на Европе Плюс у нас на подходе Мизма. Тут солнечная, классная вещица под названием Hello. Еще послушаем Ариану, Unfightful, тоже легендарное творение. И Алекс Уоррен, Fever Dream, буквально через пару-тройку минут в наших динамиках. Только прежде Алекс Манулов рвется лично напомнить про...
1: Дебют недели. Зоя, Hold the Horizon. Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bowser. Magnetic. Под номером один. Dati. Take me there. Выбирай лучших и слушай.

0: здесь на радиостанции номер один в России. В Москве, 1:33, не забываем про бригаду У, что встречаем с ними утро этого четверга, а уже завтра, в пятницу, в 9 утра по Москве, к Вэллу и Вике в гости приедет девушка, во-первых, невероятной красоты, во-вторых, командир воздушного судна в Арктике Валерия Минина, которая летает в Архангельск, в арктическую зону, сквозь туманы, сквозь крепкие морозы. Ну, круто, невероятно. И на радость нам, Валерия летает в Москву и уже завтра влетит в студию Европы Плюс к бригаде У и расскажет все подробно сама. Уверен, эфир будет предельно интересным, так что советую не пропускать. И не пропускаем еще одну порцию горячих хитов. На подходе Ave, Meet Me in the Dark, чуть раньше Miley Cyrus, горячая новинка Bass Persuades, а раньше всех BTS и K-pop мегахит Swim. Дождись.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Let's go.

0: Ближайшие полчаса план у нас один. Слушать любимую музыку в режиме нон-стоп. А компанию нам составят Дивак и Slow Down. Еще услышим мою Мишель и хит «Иногда». А еще Алок, Хали, Dive Into Me. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка консумируется с другими. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишем.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
1: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: 12+. Или в мобильном приложении 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся в Москве 2 ровно.

0: нравится, да. Дивак, новое имя из Франции, которое стоит запомнить. Он уже выпускается на Sunflower Records, а его Slowdown уже звучит на Европе+. Лично по этой песне я бы точно не догадался, что перед нами начинающий артист, но уж очень-очень сильно. Далее предлагаю послушать девушку из Болгарии, Зоя и Hold the Horizon. Также появится Лаура Пергалица, а наши LP и легендарный хит Lost on You, совместная работа со Swanky Tunes и Tiesto. Brianna Grace, Beautiful Places уже вот-вот на Европе+.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Как в Москве 2.33, я Олег Шишкин, салют всем неспящим, и прежде чем пойдем далее, хочу напомнить, что уже скоро стартует еще один этап нашего лайв-тура, на этот раз локация Египет, подножье великих пирамид Гизы и крутейший концерт Шакиры, на который мы решили отправить сразу 10 слушателей Европы+. Розыгрыши пройдут в бригаде УЗ 26 по 30 октября, так что времени до старта остается немного. Самое время открывать сайт europaplus.ru и заполнять анкету для участия. Главное, не забудь указать, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур, потому что именно это в разы повысит шанс на то, что в Элли-Вики позвонят именно тебе. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, команду Cat's Eye и хит Animal. Еще появится This is a Theodora, хит Мелодрама. И послушаем Another 54 Ultra, танцевальную работу Talk to You.

0: музыки разной и уже от Миши Зайцева, который через 10 минут будет здесь.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом
3: есть Rush.
4: Включи свой.
5: Потому что у меня нет времени, у меня четверо детей, я все время ношусь от секции к секции, в школу, в садик, еще домашние дела. А еще, знаете что, я забыла, что я хотела еще слушать.
6: Посмотрите в ежедневник, вдруг записали.
0: Ну, либо фотка.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
3: На Европе Плюс.